0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 12 лет Кирилл Прохоров пришел в кружок авиамоделирования в родном Нововоронеже. Начинал с простейших планеров, затем делал все более сложные. Стал волонтером в одном из инженерно-технических проектов, рассчитанных на вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивался как изобретатель, и не только в авиамоделировании. Когда Кирилл столкнулся на занятиях со слабовидящими детьми, у него появилась идея создать приспособление, которое помогло бы им ориентироваться в пространстве. За год работы юноша создал оригинальный и полезный прибор «Умный ориентир для слабовидящих». Гаджет голосом и вибрацией предупреждает незрячих пешеходов о препятствиях. Сейчас Кирилл – студент Воронежского государственного технического университета, осваивает космическое двигателестроение, при этом не оставляет ни волонтерства, ни изобретательства. Ведет кружки в Центре технического творчества, а недавно со своими друзьями и однокурсниками удостоился молодежной премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Студенты создали пульт управления беспилотником практически полностью из отечественных деталей и материалов. Но главное, они разработали собственный протокол управления, который не знают зарубежные системы глушения и, соответственно, не смогут заглушить.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
3: Высокие нравственные идеалы. Звучит серьезно. Для меня это жить по совести, играть по совести. Потому что идеалы, они как камертон. Если ты на них настроился, ты слышишь, когда фальшивишь сам. В творчестве это значит не гнаться за хайпом. Не превращать искусство в товар, не петь в то, во что ты не веришь. Мы пишем только про то, о чем знаем. Все наши песни – это жизненные истории. О дружбе, о любви. Как бывает непросто, как важно оставаться человеком. После концерта, когда кто-то ко мне подходит и говорит «спасибо за ваши песни», я понимаю, значит, мы все делаем правильно. Все делаем верно, сыграли верно. Не ради лайков, не ради денег. Ради чего-то настоящего.
2: Истории о главном. Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: Стелла «Ладья» – один из символов Самары. Она символизирует те самые первые русские суда, на которых стрельцы князя Засекина прибыли, чтобы основать сторожевую крепость на Волге. Сходство с эмблемой «АвтоВАЗа», самого известного предприятия области, тоже не случайно. Возводили монумент в 80-е. Тогда уже всюду ощущался дефицит, и найти подрядчика для создания такой большой и сложной конструкции из бетона, как парус ладьи, оказалось непросто. А еще архитектору Игорю Галахову пришлось лично поехать в Ташкент, выбирать мрамор для облицовки.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Нехаенко.
5: Вы стали частью проекта «Герои вне времени». Это проект, тоже поддержанный президентским фондом культурных инициатив. Вот об этом проекте расскажите. Что там для вас стало важным, главным?
6: Ну, мы получили поддержку, да, президентского фонда культурных инициатив на создание небольшого, как сейчас принято говорить, EP-альбома. Получилось у нас из трех песен, а потом у нас еще вышел дуэт с группой «Город 312» отдельным синглом. Ну что, этот проект был направлен на то, чтобы поддержать наших бойцов, поддержать их семьи, которые их ждут, и зайти, наверное, через такие личные смыслы, через боль, через проявление. И все это через такое современное качественное звучание, потому что мы очень много сил и времени потратили на то, чтобы создать сам материал. Я хочу отметить своего друга, своего аранжировщика, саунд-продюсера. Просто невероятный гений, мастер звука. И там работал не только он, там были гитаристы, которые отдельно писали гитары. И проявилась колоссальная работа. Я очень горжусь этим материалом. Поэтому я рад, что ФКИ поддержала меня и моего руководителя проекта Алексея Винокурова в том, чтобы он состоялся.
5: Ну а сейчас в эфире «Радио Гордость» будем слушать песню.
6: Песня из альбома «Герои вне времени», «Твоя передовая».
5: «Твоя передовая», Сергей Нехаенко. Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный ледокол. 3 декабря 1959 года был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин». Первое в мире надводное судно с ядерной энергетической установкой. Более 500 предприятий Советского Союза создали специально для атомохода 76 новых типов механизмов и более 150 новых образцов оборудования. 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Прошел свыше 650 тысяч морских миль, провел во льдах Арктики тысячи судов. В 1989 году атомоход был выведен из эксплуатации. В 2009 ошвартовался в Мурманске у морского вокзала и превратился в арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин». В 2018 году легендарному ледоколу присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
2: История одной песни.
0: Юрий Антонов родился в год Великой Победы в семье офицера, участника Великой Отечественной войны. И, конечно, это не могло не отразиться на его творчестве. Одна из самых пронзительных военных песен Юрия Антонова – «Снегири». Вот что он рассказывает о истории этой песни.
3: Режиссер Анатолий Кудрявцев пригласил меня написать музыку к кинофильму, который снимался на студии «Беларусьфильм». И под названием «Незнакомая песня». И когда он мне показал стихи лауреата Ленинской премии Михаила Дудина, то эти стихи меня настолько поразили, и, в общем, они взволновали меня так, что, в общем, получилась песня, которую я назвал «Снегири».
0: В одной из телепередач композитор рассказал, что посвятил эту песню своему отцу и его однополчанам. На этой передаче отец и сын Антоновы присутствовали вместе. Фильм Александра Кудрявцева вышел в 1983 году. Песня «Снегири» в составе альбома «Поверь в мечту» в 85-м, в год празднования 40-летия Победы.

0: через память мою до рассвета.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Народный артист России, советский и российский иллюзионист Игорь Эмильевич Кио в 70-е годы 20 века стал одним из самых известных фокусников в стране. Главный волшебник СССР родился в творческой семье. Мама Евгения Смирнова – артистка циркового балета, а отец Эмиль Кио – основатель цирковой династии. Свой творческий путь Игорь начал еще в детстве. В 5-летнем возрасте он вышел на арену цирка по наставлению отца, разглядевшим в мальчике огромный потенциал. Если бы Кио не стал великим иллюзионистом, у нас мог быть великий футболист Кио. Парень очень увлекался этим видом спорта и показывал в нем успехи. В 60-х иллюзионист поехал на гастроли в Японию, а уже к концу этого десятилетия он удивлял фантастическими номерами зрителей Америки, Бельгии, Франции и Германии. 2 года он выступал в тандеме с Юрием Никулиным. При Игоре Эмильевиче в цирке впервые появился профессиональный балет. Помимо номеров отца, таких как «Сжигание женщины», Игорь Кио придумывал свои уникальные трюки, такие как «Рояль в воздухе», «Превращение ассистентки во льва», «Появление медвежонка», «Аквариум» и даже «Распиливание женщины». Игорь Кио сумел повторить трюк Дэвида Копперфильда. Российского фокусника заперли в сундуке, обвитом цепями, после чего бросили с воздуха в водоем. Спустя несколько минут иллюзионист появился перед публикой в машине.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
4: Притяжение – уникальный городской курорт в Магнитогорске, открывшийся в 22-м году. Обустроили его целиком на средства мецената Виктора Рашникова. Притяжение – это 400 гектаров благоустроенной территории, больше, чем ВДНХ в Москве. В парке есть и искусственный пруд с видовым мостом, и холм, с которого зимой можно кататься на чем угодно, от ватрушек до горных лыж. Центр парка – светомузыкальный фонтан «Стальное сердце». 1700 струй, максимальная высота которых 30 метров. Специальная подсветка имитирует огонь и потоки расплавленного металла, напоминающие, чем живет магнитка.
3: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Алина Бородаева. Первая и единственная в мире женщина, президент мужского хоккейного клуба и глава Ассоциации любительского хоккея России.
5: Когда был первый матч команды «Сенат», кстати, было 8 сенаторов в начале, сейчас 20 сенаторов у нас играют в хоккей. Вот. Значит, первый матч, когда у нас был команда «Сенат», я сделала смешанный матч. То есть первый мы отыграли период АЛХ против Сената, а второй период вышли на лед слэдж-хоккеисты. Тогда еще не было команды «Мужество». Тогда была Югра, как раз-таки вот ханты-мансийская команда, и сенатор Эдуард Исаков как раз вот покровительствовал, вот он создавал эту, в общем-то, команду. И тогда еще питерская команда «Звезда», глава казначейства Санкт-Петербурга Александр Жуков тоже покровительствует вот этой команде. Они вышли на лед, сыграли второй период, а третий период опять завершили мы. То есть это был первый в истории смешанный матч. И теперь уже такие матчи делаются. Но первыми были мы. И в этом была уникальность матча. На матч были приглашены бойцы, раненые наши. И представляете, вот в конце матча Кирилл Андреев из группы «Иванушка Интернешнл», хоккеист-любитель, играет в моей команде. Он вышел с микрофоном в форме и спел песню «Мужские слезы». Вот. Это такая трогательная песня. И вот под эту песню вот, наши сенаторы, губернаторы стали вывозить раненых бойцов в колясках. Одного вывели, вообще трансформера без ног. Вот они, он еле шел, но его вывели на лед. Все стояли и плакали. Представляете, какой вот... Какой смысл этого матча? Сколько там всего было в этом матче? Вот такой вот был первый матч команды «Сенат». И он уникальный был. Уникальный был еще один матч. Мы его назвали «Русская дружба». Первый тайм мы отыграли в хоккей с мячом. А второй период мы отыграли в хоккей с шайбой. То есть я смешала вот эти два вида спорта. Повторю, что последний матч в слэдж-хоккей впервые сыграли русский слэдж-хоккей. Тоже никогда такого не было. 2 декабря у нас был тоже уникальный матч, который единственный матч в стране был, который был посвящен 70-летию победы сборной СССР. А так получилось, что в нашей команде играет Андрей Павлович Джабуртович, это генерал СВР, а его отец Павел Николаевич Джабуртович был в этой сборной.
6: Вот так, да?
5: Да. И вот, смотрите, какая получилась преемственность, конечно, да? И вот этот первый чемпион мира, и вот его сын, который стоит на коньках, который как бы добился до больших звезд, вот. И вот встретились вот эти вот как бы наши две команды, были приглашены все легенды. Якушев, Мышкин, Касатонов, ну вот, вот все легенды. И мне даже сказали, что такого количества легенд мы очень давно не видели. Представляете, какой это был праздник. Мы легендам всем подарки подарили. Это для детей был праздник, которые увидели вот этих наших легенд в лицо. Мы очень часто вспоминаем то, что где-то там, за границей, а сколько мы можем гордиться.
6: Да.
5: Сколько у нас людей уникальных просто-напросто. И детишки имели возможность с ними пообщаться, получить автографы. У нас в фойе была выставка. Все посвященное 70-летию такому событию. Потому что это же настолько важно гордиться своими победами. А когда мы гордимся своими победами, тогда мы можем идти вперед.
6: Алина Бородаева у нас в студии. Алина, мы вами гордимся. Очень рады знакомству.
5: Спасибо.
6: Много удивления вы мне лично дали, я уверен, нашим слушателям, потому что любительский хоккей в России не просто развивается, а у руля стоит такая красивая, энергичная, вовлеченная, да, как сейчас принято говорить, вовлеченная женщина. Я уверен, что с хоккеем у нас все будет хорошо, вашими стараниями. Желаем успехов, удачи, и пусть следующий год будет еще более ярким для вас лично и для любительского хоккея России.
5: Спасибо вам большое. Мне было тоже очень приятно пообщаться, очень приятно быть на радиостанции с таким замечательным названием «Гордость».
6: Друзья, всем большое спасибо. А в течение недели самые интересные фрагменты сегодняшнего эфира слушайте на радио «Гордость». До встречи.
7: Вот и этот закончился матч. Все на свете имеет свой срок. Череду неудач и удач подытожил судейский свисток. Пусть не даст нам уснуть до утра эта схватка ледовых парней. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? Засыпает ледовый дворец, отдыхает растерзанный лед, растревоженный стуком сердец, не спешит расходиться народ. Но, увы, расставаться пора, отдохнуть от бурлящих страстей. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? Острых лезвий хоккейных коньков в наших душах оставленный след. Поражений бесславный итог и великая радость побед. Позабудем, кто прав, кто не прав. Мы ведь вместе с командой своей. Завтра ждет нас другая игра. Мы всегда будем вместе, хоккей.
3: Своими словами. Поэты Донбасса. Инна Кучерова. Окопные свечи.
8: Зима на фронте. Местность незнакома. Но греет руки в блиндаже худом окопная свеча. Тепло из дома. Пусть в сотнях километров этот дом. Здесь нет роскошной скатерти из шелка, и скромен в поле ужин и обед, свечой согретый чайник и тушенка, и дыма от нее почти что нет. Такая мелочь, но она весома, и каждый понимает вновь и вновь, окопная свеча, тепло из дома, тепло и бесконечная любовь.
9: Это стихотворение донецкая поэтесса и волонтер Инна Кучерова написала в начале 2023 года. К тому времени у нее за спиной было уже немало волонтерских поездок с гуманитарным грузом для наших бойцов. Доставляли в том числе окопные свечи. Вроде немудреная вещь, но много пользы от нее в скромном солдатском быту. После публикации стихотворения Инне посыпались письма от других волонтеров. Они сообщали, что вкладывают в коробки с блиндажными свечами листок с этим стихотворением. Инна благодарила и напоминала, что свечи, маскировочные сети и старые рекламные баннеры на фронте на вес золота очень помогают обустроить блиндажи и окопы.
10: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
11: Успех группы «Ойме» связан не только с уникальными фольклорными находками, креативным подходом и исполнительским мастерством, но и с тем, что в каждую песню музыканты и вокалисты вкладывают душу. «Ойме» в переводе с эрзянского как раз и означает «душа». В основе многих композиций группы «Ойме» – фольклор мордовских народов Эрзя, Мокша, Шокша, собранный в результате собственных этнографических экспедиций. Современная аранжировка позволяет сделать из обрядовых, лирических и жанровых народных напевов настоящие хиты, близкие и понятные сегодняшнему слушателю. Среди них «Чавка» в переводе с эрзянского «галка». Песни объединяет фольклорные мотивы, современный бит, женское многоголосие и звучание йохикко, традиционного финно-угорского струнно-смычкового инструмента. В припеве звучит цитата народной масленичной песни, а в куплетах авторский текст о любви, ожидании единственного и магии притяжения. «Ойме», «Чавка», языки исполнения эрзянские.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наша соотечественница Александра Калантай навсегда вошла в историю человечества как первая в мире женщина-посол и женщина-министр. Выросшая в дворянской семье, Александра Михайловна свободно владела 8 языками. Именно поэтому в 22-м Советский Союз отправил ее полпредом в Норвегию. Послереволюционную Россию тогда никто не признавал, и Калантай даже не встретили на вокзале. Уже 2 года спустя она сумела добиться признания Советского Союза. В грозовые 40-е Александра Михайловна была послом в Швеции. Сначала ей удалось удержать шведов от открытого вступления в финскую войну на стороне Финляндии, а затем убедить их остаться нейтральными и не вступать во Вторую мировую на стороне Гитлера. А еще Калантай создала первый в Петербурге дворец материнства, где были бесплатные курсы для будущих мамочек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Последние лет 5 в интернете все чаще встречается слово «темщик». Происходит оно от темы, то есть в этом контексте очередного способа быстро сорвать куш. Темой может быть криптовалюта или еще что-нибудь. А темщик – это, соответственно, начинающий бизнесмен, который пытается легко заработать много денег. Например, набрать кредитов, скупить что-нибудь на Алиэкспрессе дешево, продать на отечественных площадках дорого и получить 300% маржи. От обычных бизнесменов, занимающихся перепродажей, темщики отличаются беспечным подходом к делу, который не оставляет им шанса на успех. Итог – долги. Иногда довольно большие. А еще стоит помнить, что лет 30 назад темщиками называли не мамкиных инвесторов, но скупщиков краденого. Так что слово изначально нехорошее и сулящее не успех, а неприятности.
1: История одной песни.
4: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского.

0: Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Лиознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
1: Позвони мне, позвони мне.

0: позвони мне, позвони.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
2: Конечно, смысл жизни каждого из нас – это не получение благ земных, а стремление к высоким нравственным идеалам, стремление к тому, чтобы стать лучше, чтобы завтра быть лучше, чем ты был сегодня. И в этом отношении мы должны стремиться вот стать такими, как древние греки или римляне делали вот эти фигуры полубогов, да, там, на которых мы любуемся сейчас. Нам кажется, что у них совершенные тела, совершенные мысли, вообще они идеальны. Понятно, что мы такими быть не можем, и древние греки такими тоже не были. Но они смотрели на эти статуи и стремились быть такими, вот как нас создал Господь Бог. А Господь Бог, конечно, нас создал идеальными. Но у нас есть наше право, наша воля быть такими, какими мы хотим. Но, конечно, надо понимать, что человек должен ставить себе высокие цели. Если он их не ставит, то его существование достаточно бессмысленно. Поэтому надо понимать, что человек – это высокое, великое звание, которое тоже нужно заслужить. Нужно работать над собой, бесконечно расти. Наверное, об этом я сейчас прочитаю свои стихи. «Есть оплошности и огрехи у любого, а потому всех разделают под орехи, как предстанем по одному. Никого не хочу обидеть, и тем более не виню, но людей в современном виде нужно вывести на корню. Человечество дышит в туне и способно планету сжечь. Человечество — это Бунин, но без дара сплошная желчь. Что поляжет у нас в посеве, то и вырастет по весне. Человечество — Ходосевич, потерявший свое пенсне и ругающий всех на свете, и на чем этот свет стоит. Это свет социальной сети нереальным огнем горит. Человеческий мир хворобой, излечить бы его, ну как? Я и сам задыхаюсь злобой, наблюдая кромешный мрак. Было счастье не за отрогом, а всего лишь за той верстой, где не спорит с единым Богом. Человеческий граф Толстой — это альфа или омега? Темнота или белый свет? Посмотрите на человека. Никого на поверку нет, ни сильнее, ни злей, ни круче человек. Если он велик, гениальный и злой поручик, созерцающий Валерик.
1: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3000 раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни.
2: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор «Гостелерадио». А потом пришло понимание, что композиция «Крейсер Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название «Санкт-Петербург». Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На разных интернет-ресурсах время от времени проводят тесты на грамотность, в том числе на правильную постановку ударения. Результаты одного из тестов показали, что 45% респондентов ставят неправильное ударение в слове «умерший». Произносят его с ударением на первый слог «умерший». Увы, хоть этот вариант часто используется в разговорной речи, но нормам русского литературного языка не соответствует. Нормативное произношение «умерший», «умершая», «умершие» с ударением на второй слог. Запомнить правильный вариант помогут стихи. Александр Пушкин. «Пир во время чумы». «Я молю, не приближайся к телу Дженни ты своей. Уст умерших не касайся, следуй издали за ней». А вот стишок попроще. Его написали специально, чтобы запомнить правильное ударение. «Он был какой-то потускневший, как лебедь в опере, умерший». На самом деле лебедь умирает в балете, но в данном случае это не принципиально.
0: Гений места на радио «Гордость».
2: Великий советский ученый Леонид Верещагин первым в мире синтезировал искусственный алмаз. Наш герой родился в 909 году в Херсоне. Ранняя жизнь была его непростой. Детство пришлось на революцию и гражданскую войну. В 20-е годы Верещагину пришлось бросить учебу в вузе и пойти работать. Однако его бывшие учителя написали в министерство и будущего ученого пустили в аспирантуру без диплома. В конце 30-х Верещагин начал проводить эксперименты в области высокого давления. В годы войны он не эвакуировался, а жил в Москве и помогал фронту, участвуя в создании бесшумовой винтовки, в совершенствовании артиллерийских орудий. В военные годы ему удалось собрать в лаборатории реакторы. После войны он организовал в Троицке современный институт физики высоких давлений, где в 60-х он первым синтезировал искусственный алмаз. За всю жизнь Верещагин стал автором 200 научных патентов, получил Ленинскую и Сталинскую премии, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
0: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Ксения Павлова. «Семья».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лада Пузыревская. Не обстрел.
2: Ты уверен, что это еще не обстрел? Отчего же тогда чувство локтя острей? Что ж так плотно зашторены окна? Все пророки смиренно сомкнули уста. Ты обил все пороги. Ты слишком устал. Словно пуля твой ищет висок, но ты идешь ей навстречу, веселый дикарь. Даже в детстве тебя не учили текать, а теперь ты и вовсе не шутка. Ты пахал и ни с кем не хотел враждовать. Но ты слышал, солдатская плачет вдова, безысходно, протяжно и жутко. Беглый пленник чужих виртуальных сетей, ты не знал, что теперь тут хоронят детей. Плачут так, словно Бог небо выжал, а расхристанный мир, наводя марафет. Видишь, падает, падает тень на лафет. Надо, чтобы ты все-таки выжил.
1: Лада Пузыревская, поэт из Новосибирска, автор трех поэтических сборников. Стихотворение «Не обстрел» отражает ситуацию на Донбассе 14-16 годов. Это обстрелы городов. Это мемориальный комплекс в память о погибших детях, аллея ангелов, казалось бы, невозможное в нашем гуманном мире. Это первые девчонки, плетущие сети и носилки. Война еще не здесь, в России, но все понятнее, что она будет. Она уже идет.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвиник Оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: раскрашен диско на танцполе и горячо.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Свердловской области запустили серийное производство оборудования для индивидуального птицеводства. Компания в Среднеуральске открыла новый цех для серийного производства элементов клеточного оборудования. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом. Производители разработали и запатентовали собственное оборудование для содержания птицы. При этом уровень локализации достиг 80%. Сырье поставляют отечественные производители. Предприятие планирует довести локализацию до 100% в течение ближайших 2 лет, используя уже имеющиеся производственные мощности. Это позволит не только снять зависимость от импортных деталей и комплектующих, но и предложить российским птицефабрикам оборудование, не уступающее зарубежному. Среднеуральское предприятие способно выпускать и монтировать более 30 комплектов оборудования в год.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай, пожалуйста.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой был сам.
5: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: еще и тут.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Черпать воду или черпать? Вот тут многие спотыкаются. Правильный вариант – черпать, с ударением на первый слог. И это не рекомендация, это норма, закрепленная в орфоэпических словарях. Интересно, что в разговорной речи часто звучит «черпать», возможно, по аналогии со словом «черпак», где ударение действительно на второй слог. Но тут важно не перепутать. «Черпак» – производное слово, и оно не задает норму для глагола. У глагола «черпать» ударение устойчивое, оно сохраняется и в других формах – «черпаю», «черпаешь», «черпают», «черпал». Само слово знакомое. Можно черпать воду из ведра, а можно черпать вдохновение или знание. Чтобы запомнить, помогает простая мысль. Если вы что-то берете из глубины, ударение тоже остается в основе.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой Советского Союза Иван Иванович Лежов воевал на Великой Отечественной в воздушной разведке с 19 лет. До этого уроженец подмосковной Каширы окончил Тамбовское летное училище ВВС и училище воздушных разведчиков в Башкирии. Его боевой налет – 1260 часов. Это почти два месяца. Участвовал в параде Победы. 29 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В числе его наград – 12 боевых орденов, в том числе 3 иностранных и 75 медалей. После войны Иван Иванович продолжил службу Родине, командовал авиаполком, работал в дипломатических миссиях Советского Союза в двух десятках стран. Возглавлял Всероссийский фонд социальной защиты увольняемых в запас военнослужащих. На юбилейном параде Победы 2000 года командовал сводным полком 1-го Украинского фронта. Кашира присвоила ему звание почетного гражданина, а Московский район Марьина Роща – почетного жителя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: Свобода для меня как воздух. Я артист, и возможность выражать себя – это основа моей жизни. Со временем я понял, что свобода невозможна без ответственности. Ты можешь говорить и петь, но должен понимать, что тебя слышат. Моя главная свобода – внутренняя. Свобода – оставаться собой и не предавать свои убеждения. Она возможна только тогда, когда ты уважаешь свободу других.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

за друга стали стеною между рокотом и тишиною. Только бы дотерпеть до рассвета, все проходит, пройдет и это.

0: справившись с самой сложной в техническом плане задачей. В 51-м начали строить АЭС. Сразу же заложили толстые стены, чтобы защищать все живое от излучения. Стройка шла 3 года, при этом инженеры понимали, что менять ничего не получится, и обсчитывали оптимальные варианты. Итогом стала АЭС полезной мощностью 5000 киловатт. Когда ТАСС сообщила о ее запуске, даже западная печать оценила, что событие куда более важное, чем бомбардировка Хиросимы. Гордимся нашими учеными.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Ревякина, «Авдеевы конюшни».
2: Он вздохнул, улыбнулся одними глазами. Весь зеленый-зеленый, только черная балаклава. «Это Авдеевы конюшни», — сказал и замер, чтобы я оценила шутку. «Человек особого сплава. Кем ты был в той жизни, ну, довоенной, до того, как превратился в Геракла? Если честно, уже не помню. Немного был бизнесменом, торговал в сезон накрытым раками. А потом оно как-то само. Аэропорт, Пески. У меня же там дача была, 2 этажа и беседка. А потом оно как-то само, словно бы изменилась резкость. 1.5 года снайпером, сейчас в разведке. Ну и что? Мы возьмем ее, эту Авдеевку? Авдеевы конюшни. Сомневаешься, поэтесса? Возьмем, посмотришь». И ушел куда-то, насвистывая Катюшу. Мы не виделись больше.
1: Анна Ревякина, которую называют поэтическим голосом Донбасса, написала это стихотворение в 2022 году. Потом включила в свою новую книгу «Кевларовый век». Этот авторский сборник стал 14-м по счету. Он вышел из печати осенью 2024 года. Ко времени выхода книги Авдеевка уже более полугода была свободна, как и обещал герой стихотворения.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Павлова. «А зори здесь тихие».

Я приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Одинцовский краеведческий музей – удивительное место, где можно увидеть практически всю историю нашей Родины. Интерьеры крестьянской избы с пестрыми лакированными ковшами и вертолет Ми-24, самопрялка и передвижной ракетный комплекс «Тополь». Все это собрано на компактной территории в кирпичном доме начала прошлого века. Основал музей уже в самом конце 20 века ветеран войны Александр Пузатиков. Именно он создал один из первых в нашей стране поисковых клубов, который собрал огромное количество сведений о людях, погибших во время войны в окрестностях Одинцова.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».
1: С вами Станислав Ярушин, и вы слушаете мои песни на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Наша страна является лидером в области глубоководных исследований. Россия обладает единственной в мире глубоководной атомной подводной лодкой, которую создатели любовно назвали «Лошариком». Она способна погружаться на глубину до 6000 метров и проводить там исследования дна. С помощью этой подлодки были собраны доказательства, необходимые для обоснования российской претензии на акваторию Арктики вплоть до Северного полюса. Поднятые наверх образцы грунта продемонстрировали, что подводный хребет Ломоносова является продолжением Евразийской плиты, которая принадлежит территории России. Обслуживанием уникальной подводной лодки занимается единственный в мире отряд гидронавтов. Кроме «Лошарика», у России имеется два глубоководных аппарата «Мир». Они опускались на дно Байкала, исследовали затонувший «Титаник», а также впервые в истории достигли дна у Северного полюса. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Покровский собор – одно из самых старинных зданий Брянска. Деревянная церковь на Покровской горе стояла еще во времена слова о полку Игореве. Нынешний храм моложе. Родом он всего-то из 17-го столетия. Архитектура церкви соединяет традиции раннего древнерусского зодчества и более позднего нарышкинского барокко. Четыре малых главы не размещены, как обычно, по углам, а ориентированы по сторонам света. Фасад украшен отделкой из кирпича. Храм связан с именем первой в нашей истории орфистки – Глафиры Алымовой. Его построил ее предок на свои средства.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Максим Ополев – экстраординарный российский спортсмен, обладатель олимпийского золота в гребле на каноэ на Олимпиаде 2008 в Пекине, 11-кратный чемпион мира и 14-кратный победитель европейских первенств. Он плыл и греб к своей мечте всю жизнь, а в спорт попал благодаря маме. Она работала на гребной базе волгоградских профсоюзов и привела туда сына подальше от улицы. В 98 году Максим впервые попал в национальную сборную и сразу выиграл чемпионат мира. А в 99-м Ополев выиграл вообще все дистанции на чемпионате Европы и мира. В том же году его признали лучшим спортсменом России. Затем были относительно неудачные две Олимпиады – серебро в Сиднее 2000 и бронза в Афинах 2004. Мешали погодные условия, задержки старта, психологическое давление. К играм 2008 года в Пекине Ополев готовился в начале дома в Волгограде, а затем вместе с олимпийской сборной переехал в Барнаул. И вот мечта сбылась, наконец-то удалось завоевать долгожданное олимпийское золото. Не делая резкого старта, Максим устроил мощный спурт на второй половине дистанции и финишировал в отрыве более чем на полкорпуса от серебряного медалиста испанца Давида Каля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. «Чем сердце теперь успокоится».
2: «Чем сердце теперь успокоится, понятен и честен расклад. Бессмысленно сдерживать конницу, раз нет ей дороги назад. И мышцы парят разогретые, что стыли в загоне сыром. 100 лет запрягали, поэтому креститься случилось под гром. А степь обернулась ристалищем. И вот под напором копыт бурлит чернозем закипающий и кровью, и потом омыт. Беснуется враг обессиленно, хотя и казался сильней. А путь нам до моря, до синего, чтоб выкупать наших коней».
1: Поэт Наталья Тебелева писала это стихотворение во время боев за Мариуполь, когда Азовское море вот-вот должно было вновь стать внутренним морем России, когда в город входили наши бойцы, когда стало понятно, что пути назад нет.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость». Позывные.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда про новую идею говорят: сначала запустим пилотный проект. И сразу понятно, речь не про финальную версию, а про пробу. Слово «пилотный» пришло из английского языка. Изначально пилот – это тот, кто ведет, направляет, прокладывает путь. Отсюда и смысл. Пилотный проект – это такой первый заход. Небольшая версия идеи, чтобы проверить, как она работает в жизни, где может сломаться и стоит ли развивать дальше. Такие проекты делают везде – в бизнесе, образовании, технологиях. Сначала пробуют, потом уже масштабируют. Интересно, что в русском языке есть свои слова – пробный, испытательный, опытный, но пилотный звучит короче и сразу про процесс. Сделали, посмотрели, сделали выводы. И в этом его удобство. Одно слово, за которым целая логика. Не спешить, а сначала проверить.
0: Концертный зал на Радио Гордость.
2: Привет, Радио Гордость, это Сергей Нехаенко. И вашему вниманию «Мысли 2.0», мой совместный трек с Сашей СТ, акустическая версия. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.
3: Не верь никому.

0: собой, с самим собой. Когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех. Когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
2: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Певица Ивушка.
1: В мире, где каждый день появляются новые фильтры и мимолетные тренды, очень легко потерять свой внутренний фокус. Для меня высокие идеалы – это не скучные цитаты из старых книг, а мой личный внутренний GPS, который помогает не сбиться с пути и четко понимать, где настоящая правда, а где просто красивая картинка. Это про честность, про искренность в каждой ноте моих песен и про то, чтобы быть человеком, которому не стыдно смотреть в зеркало по утрам. Идеал может быть до конца недостижим, но именно само движение к нему делает нас круче, заставляя развиваться и становиться лучше каждый день. Мне кажется, наше поколение сейчас особенно остро чувствует потребность в чем-то настоящем, верности, доброте и ответственности за свои слова. Ведь нравственность – это не про запреты, а про твой осознанный выбор в пользу света и внутренней силы. Когда ты выбираешь не врать и не предавать, в отличие от западных идей, которые иногда ведут к пустоте, наши ценности дают нам реальную опору и помогают оставаться собой в любой ситуации.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки получения на aurora.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Ленар Гатин с пацанами –

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая мягкая посадка на Венере. 15 декабря 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила мягкую посадку на ночной стороне Венеры. Станция была запущена 17 августа того же года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Молния». Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут. По результатам измерений было установлено, что атмосферное давление на поверхности Венеры в 90 раз превышает земное, а температура составляет более 450 градусов Цельсия. Одновременно с исследованием атмосферы производились измерения радиосигнала. Они позволили привязать значения температуры к определенной высоте и зафиксировать их изменения. Кроме того, таким образом вычислили скорость спускаемого аппарата и момент касания поверхности планеты.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. О, что сумел, что сделал и кто этому рад.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
2: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростове-на-Дону заработал первый построенный с нуля в постсоветской России тракторный завод. Общая территория завода 14 гектаров. Производственные площади занимают 62 тысячи квадратных метров. Мощности нового предприятия позволяют выпускать 5 тысяч тракторов в год. Здесь будут производить целую линейку тракторов на гусеничном ходу мощностью от 170 до 600 и более лошадиных сил, а также дорожно-строительную технику. Когда завод выйдет на полную мощность, здесь будут работать свыше 1850 человек.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость.

0: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Кирове есть музей истории мороженого, организованный при местной фабрике «Артико». В нем собрано больше 1000 экспонатов, посвященных производству любимого лакомства. Среди них меню царских ужинов конца 19 века. С мороженым, конечно. Фризер 910 года и коллекция креманок, знакомых всем, кто еще застал Советский Союз. В музее можно увидеть, как выглядел ледяной подвал русской избы, где держали масло. Экскурсия предполагает дегустацию. А находится музей в красивейшем, красно-кирпичном здании эпохи модерн.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: и ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании так.

вечность встреч. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Артобалевский – выдающийся ученый-механик 20 века, академик, известный как один из основоположников акустической динамики машин и кибернетики в теории механизмов. Под его руководством проводились уникальные эксперименты, изучающие влияние вибраций на устройства и материалы. Одним из главных вкладов Артобалевского стала разработка классификации пространственных механизмов и методов их кинематического анализа. В 1937 году он опубликовал первую в СССР монографию «Теория пространственных механизмов», что положило начало дальнейшим исследованиям в этой области. В 1939 году он разработал методы анализа сложных многозвенных механизмов, что улучшило понимание их движения. В 1960-х годах Артобалевский внес значительный вклад в теорию механизмов для медицинской диагностики, что привело к созданию новых методов и приборов для диагностики и лечения заболеваний. Его работы сделали медицинскую диагностику более точной и безопасной. Артобалевский также занимался динамикой машин в экстремальных условиях и стал основоположником акустической динамики машин, инициировав новые направления в теории механизмов, связанные с кибернетикой и биомеханикой. Его исследования в области акустики способствовали улучшению звуковых характеристик музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры. Благодаря его экспериментам по воздействию вибраций на механизмы были разработаны инновационные принципы конструирования машинных агрегатов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость. Это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.
3: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
2: Созидательный труд – это деятельность, которая приносит реальную пользу людям и обществу. Создает что-то новое и ценное. Будь то материальный продукт, знание, искусство или улучшение окружающей среды. Это работа, в которую вкладываешь душу и профессионализм, стремясь сделать мир вокруг лучше. Построить дом, научить ребенка, написать книгу, разработать технологию, помочь ближнему или благоустроить родной город. Такой труд требует ответственности, мастерства и творческого подхода, а его главная награда – осознание, что твои усилия оставили добрый след, способствовали развитию страны и сделали жизнь других чуточку светлее и комфортнее.
1: Реклама.
3: Меня Дафне, и я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
6: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь. Метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы, но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимают участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома. Так в культуре мордовских народов Эрзя и Мокша называется музыкальный инструмент труба. Торома связывается с именем легендарного вождя мордовских народов великого Тюшти. Согласно преданию, вождь завещал торому своим народам как символ единства и надежды. С тех пор зов сигнальной торомы означает призыв к объединению и готовность прийти на помощь. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска, столицы Республики Мордовия. Ансамбль носит имя своего основателя Владимира Ромашкина, которому удалось соединить древнюю магию эрзианских и макшанских песен с современным культурным пространством. Его деятельность по возрождению аутентичного мордовского мужского многоголосия – это настоящий культурный подвиг. Его значение выходит далеко за пределы Мордовии и России. Народная песня «Телине», что в переводе с эрзианского означает «зимушка», сегодня считается одной из визитных карточек ансамбля. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина «Телине». Язык исполнения –

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: «Макс Мотру», Москва, улица Красная Пресня, 24, УГРН 102-773-936-44-43, ИНН 770-329-54-63.
5: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе 16 «Тонн».
6: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
10: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
0: Радио «Гордость».
11: Всем привет, с вами Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Самый мощный в мире ракетный двигатель. Летом 2023 года научно-производственное объединение «Энергомаш» имени пионера космического двигателестроения академика Валентина Глушко сообщило об успешном завершении огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ. Тяга двигателя составила 806 тонн сил, что делает его самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Предыдущий рекорд среди жидкостных ракетных двигателей также принадлежит отечественному двигателестроению. В 1988-м предшественник 171-го, двигатель РД-170, обеспечил полет уникальной ракетно-космической системы «Энергия Буран». Тяга этого двигателя составляла 740 тонн сил.
1: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что во Владимире можно увидеть подлинную роспись Андрея Рублева? Фрески сохранились в Успенском соборе. Это величественное здание начали строить еще в XII веке. Уже тогда оно обрело очертания грандиозного пятиглавого храма, сохранившегося до наших дней. В начале 15-го столетия собор и расписала артель Андрея Рублева. Нынешний иконостас в барочном стиле по меркам Владимира молодой. Он родом всего-навсего из 18 века, подарок императрицы Екатерины II. А кое-где можно увидеть остатки самой ранней каменной резьбы середины 12 столетия.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности о организации акций, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения. aurora.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Город первого салюта. Первый в России город, получивший звание «Город воинской славы». И это все о нем. О Белгороде. Город возник в конце 16 века. Сиверское городище, которое было на этом месте до него, намного раньше, в 10 столетии. Почему Белгород? Потому ли, что крепостные стены были сложены из белого камня? Или от меловой горы, на склонах которой он стоит? Родившаяся в Белгороде Светлана Хоркина в детстве много болела. Чтобы укрепить здоровье дочки, мудрая мама привела ее во дворец спорта «Спартак». Была выбрана секция спортивной гимнастики. Время показало, выбор стал судьбоносным. Светлана Хоркина – заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры была депутатом Государственной Думы, полковник, член общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Жизнь, с одной стороны, такое глобальное понятие, ведь мы воспринимаем жизнь как некий путь в его целостности. С другой стороны, жизнь — это вот те сиюминутные события, которые с тобой происходят прямо здесь и сейчас. И все это называется одним словом — жизнь. И в течение жизни, там, в юности, ты один человек. У тебя острое там чувство справедливости, какие-то революционные идеи. Тебе кажется, мир тебя не принимает. Чуть позже ты начинаешь заниматься любимым делом. И какие-то первые плоды признания, успеха. Для тебя важна там твоя карьера. А потом с возрастом ты становишься немножко консерватором, мудреешь. Для тебя становятся более важные другие вещи. Там, я не знаю, там семья. И это все разные люди. И это все один человек. А что это объединяет? Мне кажется, все это объединяет то, что жизнь – это Божий дар. Его надо беречь и нести свою миссию. То, что тебе дано Богом, если тебе даны какие-то таланты, у тебя нет права отказываться от этого, предавать твое предназначение. Человек должен нести, ну, может быть, это громко звучит, свой крест. Вот это и есть жизнь.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В морской речи есть слово, которое сразу выдает свою особенность в произношении. Компас с ударением на второй слог. В обычной речи мы чаще говорим компас, и это тоже правильно. Но в профессиональной среде моряков закрепился другой вариант – компас. Почему так вообще возникло? У слова сложная история. Оно пришло в русский язык через европейские языки. Есть немецкий компас и итальянский компассо. Именно морская традиция закрепила свой вариант. Вариант произношения. Так и получилось, что одно слово живет сразу в двух вариантах – сухопутное – компас и морское – компас. И в этом есть своя профессиональная логика. На флоте язык всегда чуть более строгий, точный и свой. И если услышали такое ударение, это уже не ошибка, это просто другой профессиональный язык.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Привет, с вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В основу фильма «Военный полевой роман» режиссер-фронтовик Петр Тодоровский вложил историю, которая произошла на его глазах. В 1949 году возле ЦУМа он увидел женщину, в которую были влюблены все его сослуживцы. Он ее узнал только по смеху, от былой красоты не осталось и следа. Драные платки поверх телогрейки. Она хрипло выкрикивала «пирожки». Тогда Тодоровский не подошел к однополчанке, но встречу эту не забыл. В начале 80-х годов он написал сценарий военно-полевого романа. В центре сюжета – история любви между фронтовиком Алексеем и медсестрой Любой, чьи пути разошлись после войны. Но все киностудии отказали ему в съемках. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность и эхо войны. Однако дали мизерный бюджет в 380 тысяч рублей. В итоге фильм посмотрело почти 15 миллионов человек. Он был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Получил приз за лучший сценарий на международном фестивале в Испании.
0: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Пока живы наши родители» в исполнении автора-исполнителя, композитора, саунд-продюсера, лауреата «Песни года», «Шансон года», «Золотой граммофон» и других престижных музыкальных премий Константина Костомарова. «Пока живы наши родители» — это песня о нашем поколении, о наших детях и стариках-родителях. Она о важности семейных уз и взаимоотношениях поколений. Слушаем песню на «Радио Гордость» и обязательно звоним родителям.
2: Все мы дети, пока живы наши родители.

вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди десятерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.

0: круглосуточно.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Много не прошу, небо синее, лишь счастье.
5: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Включай свое. Ци родное.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире светодиод. Выдающийся советский физик, исследователь полупроводников и изобретатель первой половины 20 века Олег Лосев первым в мире открыл электролюминесценцию полупроводников. Он обнаружил свечение в точке контакта двух разнородных материалов при протекании электрического тока. Наблюдение было опубликовано им в советском журнале «Телеграфия и телефония без проводов». А в 1927 году Лосев получил патент на устройство, которое считается прототипом современного светодиода. В патенте это устройство было названо «световое реле». В своем открытии 23-летний Лосев сильно опередил свое время. В конце 20-х годов еще не было ни теоретического обоснования этого явления, ни терминов «полупроводник» или «светодиод». Стоит отметить, что за несколько лет до этого 19-летний Лосев изобрел крест-1 – радиоприемник, не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Архаическое слово «агнец» пришло в русский язык из латыни благодаря Священному Писанию. Впервые оно появляется в переводах Библии на старославянский язык. Но вот что интересно. Параллельно в разговорном русском издревле существовало слово «ягня», обозначавшее детеныша овцы. Слышится вам тут что-то родственное? Совершенно не зря. И латинское слово, и древнерусское восходят к одному и тому же старому-престарому корню. Он существовал в индоевропейских языках задолго до появления латыни и тем более предшествовал.
0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в популисте и читаешь: «Снижу тарифы». Другой пишет: «Снижу налоги». Третий: «Уберу мигрантов». Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Привет, на связи Нита Каи. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», который пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Престо. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимают участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Живописная набережная в Красногорске – одна из самых красивых в области. Архитекторы разделили ее на два яруса – верхний, более тихий и зеленый. Напоминающие пчелиные соты навесы с качелями разбивают ветер и дают возможность посидеть. У амфитеатра под открытым небом спинки с разным уклоном. Можно сидеть или лежать, работать или расслабляться. С нижнего яруса набережной открывается великолепный вид на Павшинскую пойму. Геометрический рисунок мощения повторяет плавный изгиб Москвы-реки. А еще на набережной найдется место всем видам городского транспорта, кроме автомобильного.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Поэт Наталья Тебелева.
1: Каждое 9 мая бабушка и дедушка брали меня, ребенка, с собой на праздничные мероприятия в Саратовский медицинский институт, где бабушка заведовала кафедрой. Они познакомились в конце Великой Отечественной войны в Венгрии. Она – военный медик, он – замполит. Это то, почему я есть. Это то, что меня формировало. Из этого и складывается историческая память народа. Нас новый век раскачивал и гнул. А вот сломить получится едва ли. Нам нужно довоевывать войну, что наши деды недовоевали. Она была возможна лишь в кино, погребена под корешками книжек, в другое время, в плоскости иной. А оказалось явственней и ближе. Сложнее и проще, больше и страшней. Иглой кровавой свастику наметив и волчий крюк на сгорбленной спине безумного соседа по планете. А память, словно памятник поправ, и стынет, стонет небо изумленно над бабьим яром шелест диких трав и черные фашистские знамена. Живем, покуда чувствуем родство с мальчонкой, там невинно убиенным, расстрелянным за то, что у него неправильная кровь текла по венам. Что делать? Кто бы ни был виноват, а победить должны мы по-любому, пройдя дорогой выцветших солдат из дедова военного альбома.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Армен Хачатурян и Альдона Цкуа. Абхазия –

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.

0: В магазине можно купить все для школы.
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: Умакс Мотру. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. НН 770-329-54-63.
3: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлыгале.
4: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Женский авиационный полк «Ночные ведьмы» – легендарное подразделение советской авиации. Его сформировали в 1941 году. Полк состоял исключительно из женщин-пилотов и механиков, которые выполняли ночные боевые вылеты на бомбардировщиках ПО-2. Девушки не только пилотировали, но и сами подвешивали бомбы и грузы, общий вес которых порой превышал 300 килограммов. На самолетах изначально не было прицелов, девушки создали их сами и назвали ППР. В расшифровке проще пареной репы. Летчицы участвовали в битве за Кавказ, в освобождении Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма и Белоруссии. Самолеты полка провели в воздухе более 28 тысяч часов. Но было еще одно – это ужас, который наводили ночные налеты на немецкие войска. Перед пикированием на вражеские позиции девушки-пилоты отключали моторы, оставался слышен лишь негромкий шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы. Именно за этот характерный звук солдаты вермахта прозвали их ночными ведьмами, а свои сослуживцы называли их ласково сестренками.

0: дорогие друзья. Вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что негласный символ Ижевска, мальчика Ижика, отливали из старых ключей? Скульптуру придумали ребята «Объединение Юность» из Октябрьского района города. Они объявили сбор старых ключей, чтобы переплавить их в скульптуру. Всего удалось собрать 180 килограммов. Ключи переплавили рабочие из стали. Они же создали саму скульптуру, решив даже не обращаться к профессионалам. Ижик должен быть народным. В результате появился мальчик, одетый в традиционный кафтан и цилиндр ижевского рабочего прошлого века. В городе скоро появится еще несколько братцев Ижика.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Среди знаменитых уроженцев Калужской земли особое место занимает Владимир Вагнер, великий зоопсихолог начала прошлого века. Подобно многим своим современникам, он был человеком разносторонним. Сначала благополучно выучился в Московском университете на юриста, но по этой линии не пошел. Его влекли естественные науки, и Вагнер поступил на физико-математический факультет. Затем он долго изучал пауков на Севастопольской биологической станции. Именно он впервые задался вопросом о наличии у этих членистоногих инстинктов. Свою работу по паукам исследователь представил в Санкт-Петербургский университет и получил за нее степень магистра. Помимо зоопсихологии, Вагнер интересовался рефлексами и инстинктами в широком смысле слова. Когда судьба свела его со знаменитым психиатром и неврологом Бехтеревым, они вместе основали в Санкт-Петербурге психоневрологический институт, старейшее в России учреждение, изучающая психику человека и животных. Владимир Вагнер разработал кардинально новый подход к изучению разумной деятельности млекопитающих, получивший признание во всем мире. Его работы по сравнительной психологии оказали влияние на знаменитого педагога Выгодского. Ученый сочетался в нем с учителем. Именно Вагнер был одним из тех, кто заинтересовал путешественника и исследователя Западного Китая Грум Гржимайла науками. А еще он вошел в историю литературы. Его друг Антон Чехов увековечил Вагнера в образе зоолога фон Корона, человека жесткого, но справедливого.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Но такой вопрос, он для меня как подвиг все равно, что... Это очень сложно. Это могут, мне кажется, оценить только окружающие, может быть, даже где-то в каких-то глобальных вопросах потомки, служение Отечеству, ответственность за его судьбу. Мне кажется, просто оставаться в своем Отечестве и заниматься своим делом, честно заниматься своим делом, и хоть какую-то маленькую лепту, но вносить на благо своей, опять-таки, Родины, Отечества. Это уже немало.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич» не оферта.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык велик и могуч. Мало где одно маленькое ударение может резко изменить смысл слова. Встречаем ледник и ледник. Второй сейчас изрядно подзабыт. Знаете почему? Правильно, потому что с распространением холодильников холодные погреба стали многим не нужны. А ледник – это именно глубокий погреб для хранения пищи. Кстати, ударение в этом слове только на первый слог. Если на даче у вас имеется два таких, то они ледники, и никак иначе. А вот в Антарктиде у нас ледник. И белые медведи страдают от уменьшения площади ледников. В ледниках этих ребят быть не должно ни в коем случае.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф. Русское
3: брат. На связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе 16 там.
4: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
6: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

Знаешь, мне недавно дочка готовила доклад в школе про зяблика, про птичку зяблика, и выяснилось, что зяблики такие болтуны, они очень общительные птицы, они машут крылышками, они там хвостиком машут, то есть они такие вот прям очень активные, нетворкинг у них происходит птичий. И я поняла, почему я живу в Зябликово, я просто создана для Зябликова, я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. Ося станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Помните ли вы пьесу Островского «Снегурочка»? Был там персонаж по имени Мизгирь. Не все знают, что имечко у него говорящее. В старину Мизгирем называли паука. В переносном смысле это слово нередко употребляли, чтобы припечатать коварного и злого человека. Негативное, даже жестокое отношение простого народа к пауку отражено в поговорке «Мизгиря убьешь, 40 грехов сбудешь». А народная мудрость «Правда, что у Мизгиря в тенетах шмель пробьется, а муха увязнет» говорит о том, что добро должно быть с кулаками. Шмель ведь намного больше и сильнее бедной мушки. Происхождение слова «Мизгирь» сейчас точно неизвестно. Выдающийся лингвист Макс Фасмер считал его очень древним, восходящим к дославянским временам. Родственники архаического русского Мизгиря есть не только в славянских, но и в балтийских языках.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы Иван Гусев, ветеран СВО, который вынес несколько раненых солдат с поля боя. Награжден орденом «Ахмат-спецназ» с личной благодарностью командира за спасение жизни людей и выполнение боевых задач без потерь. Иван с детства хотел стать офицером. В зоне специальной военной операции служил в разведке. По его словам, отправился туда, чтобы защищать будущее детей всей страны. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области помогли Ивану с трудоустройством и оформлением необходимых документов для получения выплат. Также герой прошел медобследование и сейчас работает преподавателем ОБЖ в школе, где проводит уроки патриотического воспитания и делится личным опытом с детьми при поддержке Центра «Православные Витязи». Он на собственном опыте убедился, что фонд заботится не только о ветеранах СВО, но и об их семьях. Теперь он может работать, общаться с подрастающим поколением, передавать боевой опыт. Видит, что молодежь хочет знать больше о происходящем из первых уст. Именно такие, как Иван Гусев, смогут научить наших детей быть храбрыми и любить Родину. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Алена Минулина. Свою песню «Мы здесь» я посвятила друзьям-волонтерам. Людям, которые даже в самых сложных и неоднозначных обстоятельствах не ищут тех, кто виноват, а находят тех, кому нужно помочь, и помогают, восстанавливая тем самым веру в человечество и очень важную связь между людьми.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что самые первые скульптуры в парке Толстого в Брянске появились вскоре после войны. В то время внезапно начали гибнуть старые вязы. Директора посетила оригинальная идея. Он предложил скульпторам-любителям вырезать из них сказочных персонажей. За дело взялись модельщики завода дорожных машин Жданов и Михайлов. Так в парке появились старик-сказочник, а следом за ним Деснянка и Емеля. Деревянная скульптура недолговечна. Первых статуй уже нет, но на их месте появились новые.

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством. Максидом.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: сейчас.
1: Реклама.
0: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Экскульт». 18 августа, клуб 16 Понт. Жерлы Гале.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
5: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России разработано новое средство акустической защиты для кораблей и судов. Это напольное покрытие, снижающее вибрацию палубных настилов. На базе этой рецептуры можно создавать целую номенклатуру изделий. Отечественный продукт не только способен полностью заменить зарубежные аналоги, но и превосходит их по целому ряду показателей, таким как вибра, шумопоглощение и износостойкость. Для кораблей и судов важно такое понятие, как обитаемость, то есть степень их приспособленности к жизнедеятельности человека в условиях плавания. Поэтому работа над созданием материалов с высокой способностью поглощать вибрационную и акустическую энергию идет постоянно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Друзья, привет! С вами группа «Татуин». Вы слушаете радио «Гордость». Не болейте, хорошего настроения.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Справедливость. Палка о двух концах. Справедливость вот у меня лично очень перекликается с максимализмом. Просто максимализм, он, в принципе, свойственен больше в подростковом возрасте. Но что справедливо для одного, то несправедливо для другого. Не может быть так, вот я не могу себе представить, чтобы все были довольны. Чтобы вот все были довольны каким-то окончательным решением. Я не знаю, там, собрание или итог работы какой-то проведенный. Не бывает так. Обязательно кто-то чем-то будет недоволен. Поэтому справедливость... Ведь вот справедливость, что ты живешь по правде, по своей правде. У каждого своя правда. А вот общая правда, это, конечно, критерии, опять-таки, я не знаю, нормы общества, так скажем, да? Что вот что-то допустимо, что-то недопустимо. И ты не можешь объяснить человеку, что вот это вот недопустимо, если у него нету внутри этого критерия, если его так не воспитали, если он этого не чувствует, не знает. Поэтому справедливость – это штука очень субъективная, на мой взгляд.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: вечные ценности на радио «Гордость» на все времена.
1: Друг за другом по свету очень часто ходит счастье.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия. Настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет настоящих героев и их истории мужества и отваги, многие из которых и после демобилизации продолжают помогать своим братьям по оружию. Сегодня история участника «Крымской весны» ветерана СВО Виталия Корнева. Он прошел путь от рядового до гвардии лейтенанта. В одном из боев ему пришлось вытащить из-под обстрела контуженного командира и принять командование. Награжден медалью за отвагу и региональными наградами. После возвращения на родной Ямал боец узнал о начале работы филиала Фонда защитников Отечества и решил стать частью команды. Он сразу понял, что помощь ветеранам СВО – это то дело, где он действительно может быть полезен. В фонд все приходят работать только по зову сердца. В команде фонда 300 ветеранов боевых действий. Вот и Виталий стал одним из них. Герой отмечает, что важно, когда тебя поддерживают, помогают реализоваться. Его радует, когда запрос, с которым обращается ветеран и его семья, удается решить. Орденоносец принимает активное участие в патриотических мероприятиях фонда. В рамках проекта «Служу Отечеству» проводит уроки мужества. В свободное время обучает всех желающих тактике боя, тактической медицине, организует турниры по страйкболу. Ведь для вернувшихся со спецоперации ребят это не только спорт, но и социальное общение в мирных условиях. Спорт помогает быстро восстановить душевное равновесие. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость». «Гордость». «Гордость».

0: Реклама.
1: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этнокульт», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Престо. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, как в русском языке появился фасад, то есть конкретное понятие для обозначения лицевой части здания, обычно парадно украшенной? Современное русское слово восходит к многозадачному итальянскому фачато. Это и облик, и фасад, и лицо, и вообще лицевая часть чего угодно. Из итальянского существительное где-то в 16 столетии попало во французский и немецкий, уже прежде всего в значении «внешняя парадная сторона дома». Оттуда оно постепенно проникло во многие славянские языки. Есть это слово и в болгарском, и в польском. В Россию понятие «фасад» пришло после реформ Петра Великого. Одно из первых упоминаний – 1764 год. Записки Семена Андреевича Порошина, воспитателя будущего императора Павла I.
0: Радио «Гордость».

0: Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В композиции «Гарыть марец» фольклорного ансамбля «Торома» имени Владимира Ромашкина поется о тайной любви молодой девушки. И, конечно, это не единственная лирическая песня популярного музыкального коллектива из Саранска. В музыкальном фольклоре любого народа много песен о любви – счастливой и несчастной, явной и тайной. Традиционные песни народов Эрзи и Мокша – не исключение. В начале 90-х годов прошлого века аутентичное звучание мордовского мужского многоголосия считалось практически утерянным. Огромный вклад в сохранение и восстановление драгоценного культурного наследия внес фольклорист, музыкант и кинодокументалист Владимир Ромашкин. Сегодня его миссию продолжают участники ансамбля, которому в 2017 году присвоено имя основателя. Дело Владимира Ивановича живет в каждой песне, в каждом многоголосном аккорде, в бережном отношении к слову и музыке предков. Пока звучит «Торома», жива связь времен, жив дух народа. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Гарыть марец». Язык исполнения – Макшанский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте. В студии Любовь Климова.
3: Губернатор Вячеслав Федорищев посетил молодежный центр «Лесная сказка» на территории Кинельского района и провел встречу с участниками областного военно-патриотического лагеря «Сердце волжанина». В центре ежегодно проходят тематические смены для детей из всех муниципалитетов Самарской области. Общее в них – воспитание патриотизма. Глава региона принял участие в закрытии смены «Защитники». Работу гарантийного фонда Самарской области на федеральном уровне признали максимально эффективной по итогам прошлого года. Региональному институту поддержки предпринимательства присвоена категория Е+. Это означает, что деятельность фонда признана максимально эффективной. А такой рост стал возможен благодаря качеству портфеля, охвату рынка в регионе, возможности онлайн-приема документов, эффективности размещения средств и другим показателям. По решению Вячеслава Федорищева гарантийный фонд регулярно докапитализирует. 12 августа особая экономическая зона Тольятти отметила день рождения. Главная преференциальная площадка Самарской области была создана 16 лет назад. За годы работы площадка стала не просто точкой притяжения частного капитала, а системообразующим элементом экономического развития Самарской области. Резиденты получают налоговые и таможенные льготы, а также иные преференции, позволяющие сэкономить до 30% капитальных затрат при строительстве производства. Мобильные огневые группы отряда «Барс-Крылья» несут службу по охране объектов критически важной инфраструктуры Самарской области. Жителям региона, вступившим в отряд, гарантируется прохождение службы исключительно в пределах своей области.

0: много по утрам.
1: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Много не прошу, небо синее. Лишь счастье да на донышке. Не дышу мне без милого. Не волей, воля, волюшка.
7: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: Радиостанция «Гордость».

Кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями, чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая,

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС – пример самоотверженности наших людей. 90% выброшенного в атмосферу радиоактивного топлива удержали Афага в рекордные сроки. 216 уников и собственно 90 тысяч. Человек – круглые защитные сооружения против ядерной катастрофы. Ликвидировать последствия аварии приезжали со всей страны. Больше 12 тысяч прибыло на АЭС из Луганска. И сейчас в ЛНР живет больше 3000 ликвидаторов. Им прежде всего посвящен луганский мемориал «Черный аист», изображающий человека, грудью закрывающего остальных от ядерного взрыва. Вместе с радио «Гордость» помним и чтим героев ЛНР.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.

Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь...

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: Истории о глупости. Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент, доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: Максидом.
3: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Не все знают, что у генетика Николая Вавилова был брат Сергей, глава РАН и великий физик, которого дважды номинировали на Нобелевскую премию. Он стоял у истоков нелинейной оптики, благодаря которой у нас есть микроскопы и лазеры. Он был одним из первых исследователей люминесценции. Это его работе мы обязаны светящимися красками, циферблатами, панелями приборов. Сергей Вавилов стоял у истоков общества знания и современной популяризации науки. Родился он в московской купеческой семье. В 1914-м пошел добровольцем на фронта Первой мировой сапером. Демобилизовался только в 18-м году и с тех пор не расставался с наукой. Великий ученый был еще и талантливым организатором. Сразу после войны возглавил Советскую академию наук. Он одновременно боролся с разрухой и занимался атомным проектом. А еще Вавилов помог Петру Капице, когда у того начались неприятности со Сталиным. Ученые друг друга не любили, и президент РАН назвал свою помощь местью настоящего интеллигента.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Салям, мин Дафне, и я жду вас на вечеринке Этнокульт. 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлыгале.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
3: Радио «Гордость». Позывные.

0: Также сейчас можно сказать, что ваши друзья вам должок и отдали, и отдали. И в бок тоже и отдало, и отдало. А вот она только отдала, и пока никак иначе. Теперь давайте вспомним классику. Татьяна Лапина была другому отдана и собиралась быть век ему верна. Гениальные стихи, которые легко запомнить. Так вот, современная норма разрешает говорить не только «отдана», как во времена Пушкина, но еще и «отдана». Сложно? Очень.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: История одной песни.
1: К 12-серийному телефильму «17 мгновений весны» композитор Микаэл Таривердиев и поэт Роберт Рождественский написали 12 песен. Предполагалось, что в каждой серии прозвучит своя песня, но в итоге оставили только две. Одной из них стала пронзительная лирическая песня о далекой родине, известная также под названием «Я прошу хоть ненадолго». Первоначально для записи был приглашен Муслим Магомаев, но его исполнение не устроило ни композитора, ни режиссера. «Увы, мой голос не соединился с образом советского разведчика Штирлица Тихонова», написал певец в автобиографической книге. Таривердиев тоже вспоминал этот эпизод. «Дело не в том, что он пел плохо или хорошо, просто для этой картины нужен был не его голос. Другой голос был найден не сразу. Пробовались практически все советские певцы, но в кадре никак не получалось соответствие песни и сдержанной глубокой игры Вячеслава Тихонова. Наконец, голос Иосифа Кобзона попал, что называется, в десятку. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Дмитрия Маликова и детской хоровой студии «Ключ» при храме Всемилостивого Спаса.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: всему на суточно.ру.
1: 6+. Всем брат, на связи группа Оймя. Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе 16 тонн.
2: Поддержки президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Самая мощная в мире арктическая буровая установка. В 2022 году на одном из нефтяных месторождений Таймырского полуострова введена в эксплуатацию буровая установка «Таймыр-Р1». Она не только превосходит иностранные аналоги по мощности и скорости бурения, но и подготовлена к работе в экстремальных условиях Крайнего Севера. Установка может проводить буровые работы даже в условиях шквалистого усиления ветра при критически низких температурах. Буровая установка «Таймыр-Р1» вошла в топ-100 достижений России в 21 веке.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Взаимопомощь и взаимоуважение. Эти ценности, безусловно, родственны коллективизму. Коллективы, где с этими ценностями все в порядке, очень крепкие и живучие. И наоборот, где есть проблемы со взаимопомощью и взаимоуважением, как правило, такие коллективы трещат по швам и долго не живут. Знаю, кстати, несколько примеров музыкальных коллективов, которые долго существуют. Вот в них с этими ценностями все в порядке. Взаимопомощь и взаимоуважение в общении с людьми повышают мотивацию, можно сказать, вдохновляют, дают силы на новые свершения. Взаимопомощь и взаимоуважение – это очень естественно для нашего народа. Я сразу вспоминаю рассказы своего деда, который был деревенским, и он рассказывал, что если у них в деревне там что-то строили, там дом или даже сарай, это делалось практически всей деревней. Хорошо, что эти ценности поддерживаются на государственном уровне. Как говорит наш президент, Россия выбирает взаимное уважение во всех сферах сотрудничества, в экономике и культуре, в науке и образовании, здравоохранении, торговле, политике и спорте.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Личные ценности на радио «Гордость». На все время.
1: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

0: почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником, волшебником, волшебником.
1: Гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Мир науки не всегда был таким, как сегодня. Еще 150 лет назад считалось, что женщина не способна совершить великие открытия. Сегодня мы расскажем о Евгении Рубинштейн, первой в России и в мире женщине-климатологе, заслуженном деятеле наук РСФСР. Родилась Евгения в конце 19 века в Нижнем Новгороде в семье мещан. Окончила женскую гимназию с золотой медалью. Была бестужевкой, студенткой высших женских курсов. Курсов в Петербурге. Ум Евгении так поразил профессоров, что они предложили ей остаться на курсах в качестве педагога. Рубинштейн была одной из первых, кто внедрил современные статистические методы анализа метеорологических данных в практику обработки сетевых повседневных наблюдений. В 46 лет стала доктором географических наук, за жизнь написала около 130 научных трудов, в том числе монографий и сборников по климату СССР. В 1966 году была опубликована монография «Современное изменение климата», в которой она одной из первых в среде ученых обратила внимание на проблему изменения глобального климата. Эта работа до сих пор представляет интерес для современных ученых, которые выясняют причину потепления климата Земли. Являлась почетным членом Русского географического общества. Научные заслуги Рубинштейн были отмечены орденом Ленина и другими правительственными наградами.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: У чего матушка земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.
4: Привет, я Кэти Мо. Слушайте мою песню «Мы едины» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть такое, на первый взгляд, простое и при этом очень коварное слово «торты». Очень часто мы произносим его неправильно – «торты». Почему? Ударение в русском языке подвижное и нефиксированное. При изменении формы слова оно может переходить с одного слога на другой, а может и не переходить. Вот, например, ряд односложных существительных мужского рода «зонт», «кот», «мост». Во множественном числе это будут «зонты», «коты», «мосты». А вот в слове «торт», как его не изменяй, по числам и падежам ударение всегда остается на первом слоге. Мы любим шоколадные торты, в плохих комедиях запускают тортом, в магазине богатый выбор тортов. Правило, которое можно запомнить, не существует. Нужно запоминать конкретные слова. В помощь вам стишки для запоминания. Такое, например: долго ели торты, не залезли в шорты.
0: Радио «Гордость».

это значит бороться под лучами палящего солнца, под морозную зимнюю стужей, под шальной.

человек, это значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмывают.

пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, и дышу мне без милого, не боли, воля, волюшка.
4: Привет, на связи Светин. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: 1000 поводов для гордости. Первая в мире передача фотографий с поверхности другой планеты. 22 октября 1975 года спускаемый аппарат Советской автоматической межпланетной станции «Венера-9» передал панорамные изображения с поверхности Венеры. Кроме этого, впервые были получены данные о скорости ветра на поверхности планеты. Орбитальный аппарат станции стал первым в мире искусственным спутником Венеры. Автоматическая межпланетная станция «Венера-9» была запущена с помощью ракеты-носителя «Протон-К» с космодрома Байконур 8 июня 1975 года. Венеру со второй половины 20 века называли «русской планетой». Из 27 космических аппаратов, стартовавших с Земли для исследования Венеры, 16 были запущены Советским Союзом.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, это Рич. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Достоинство – это, наверное, то, что отличает человека от простого существа, которое ест и спит. Я для себя так это понимаю. Есть вещи, которые я не сделаю никогда, как бы мне ни было трудно или выгодно. Не предам, не унижу слабого, не буду присмыкаться перед сильными. Меня так воспитали, что у человека должен быть стержень. А я по этому же принципу отношусь к другим. Я не имею права унижать никого. Ни уборщицу, ни охранника, ни случайного прохожего. Каждый человек заслуживает уважения уже по факту того, что он человек. Если я теряю достоинство, я теряю себя. И никакие деньги или должности этого не вернут.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством. Максидом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Мы всем подряд.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
2: Александр Девочкин в 1939 году окончил артиллерийскую школу. Боевой опыт приобрел во время Финской войны. Начало Великой Отечественной младший лейтенант Девочкин встретил в Карелии. В боях у Петрозаводска он заменил убитого командира батареи. Когда почти все орудийные расчеты были выведены из строя, Александр с немногими оставшимися в строю бойцами отбивал атаку, ведя огонь из двух орудий попеременно. Был дважды ранен. Враг, потеряв более взвода солдат, отступил. 26 августа 1941 года Александр Девочкин был удостоен звания Героя Советского Союза. Окончив ускоренный курс военной академии имени Фрунзе, Александр Девочкин участвовал в боях по ликвидации Демянского плацдарма, сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Венгрию, Австрию, Чехословакию. В запас ушел в звании подполковника, работал старшим преподавателем военной кафедры Московского полиграфического института. Трагически погиб в августе 1946 года.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Радио «Гордость».

0: и немного от нас.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Ани Леда. Певица.
2: С возрастом я все больше понимаю, насколько ценен каждый день нашей жизни. У меня много целей и мечтаний, поэтому я стараюсь проживать каждый день осознанно. Сегодня я могу записывать новую песню, завтра готовиться к концерту, а послезавтра придумывать новые идеи для творчества. Мне нравится ощущение движения вперед. Даже маленький шаг имеет значение, если он приближает тебя к мечте. Для меня жизнь – это возможность каждый день делать что-то важное, учиться новому, развиваться и благодарить судьбу за те возможности, которые она дает.
1: Реклама.
3: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пристав. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
4: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Радио «Гордость». Призывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Реутове есть свой царь-колокол? Только в отличие от старшего брата в Кремле, он был совершенно функциональным. Легенда гласит, что 500 лет назад в неспокойные времена вокруг Москвы построили кольцо пограничных застав с колоколами. Увидев опасность или узнав о приближении врагов, люди должны были громко звонить в них, созывая ратных людей на бой. Один из таких колоколов звался Реут, а застава с колоколом находилась там, где сейчас город Реутов. Памятник колоколу поставили в 2005-м в память о людях, стороживших покой Москвы в давние годы.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, откуда в литературный русский пришло выражение «нечем крыть», то есть «нечем аргументировать свою правоту»? Изначально так говорили карточные игроки. Во множестве игр старшая карта бьет младшую. При этом игрок со старшей картой кладет ее сверху, то есть накрывает, кроет младшую карту. А если старших карт нет, то и крыть нечем. Из арго картежников выражение перешло в литературную речь, где стало обозначать отсутствие аргументов в пользу той или иной позиции. Именно в этом значении употребляет его герой романа Шолохова «Тихий Дон» красный казак Федор Подтелков. «Мы вас фактами закидаем. Не верю я, чтобы войсковое правительство спасло Дон. Какие меры принимаются к тем частям, какие не желают вам подчиняться. Нечем вам крыть, а народ и фронтовые казаки за нас стоят».
0: Реклама.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: это я.
1: Что? История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
2: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
3: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну, вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Это наша с тобой биография.
5: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

моя маленькая комната снова запахла живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно. Ты нашел меня.

тобой рядом, я вспомнила, как мы к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом, я вспомнила, как мы к лицу.

другие мужчины так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Свято-Петропавловский собор в Луганске соединил старину и современность. Построенный в 18 веке, он пережил революцию и вновь открыл двери для верующих уже во время Великой Отечественной. Больше он не закрывался, а росписи в нем совсем недавно создали иконописцы из Палиха. Предыдущие давно погибли, и стены храма десятилетиями оставались просто белыми. Луганский бизнес помог с финансированием, и 10 лучших палихских мастеров больше года расписывали собор, соблюдая все традиционные технологии. За образец они взяли Грановитую палату в Кремле и Крестовоздвиженский собор в самом Палихе. Фрески посвящены Богородице и святым Петру и Павлу. Сохраняем традиции и слушаем радио «Гордость» в Луганске.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Я Зара. Слушайте «Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Игорь Тарасов, группа «Лампасы».
1: Служение Отечеству звучит громко, да? По мне, служение – это когда после концерта подходит парень или девушка и говорит: «Спасибо, ваша песня сегодня помогла мне не сорваться». Или когда люди в зале подхватывают припев, все вместе мы поем, как один человек, без музыки, под ладоши, когда выключается свет, например, в Донецке. И мы всем залом поем песню, хором. Ты понимаешь, твоя музыка стала их голосом. Потому что лампасы мы не философы и не политики. Мы просто играем то, что на душе. Про нашу жизнь, про наши радости, про наши беды. Если это помогает кому-то не падать духом, если люди после концерта выходят чуть светлее, значит, мы делаем что-то важное. Самая высокая награда для меня, когда люди говорят, вы становитесь народным коллективом. Не звездным, не модным, а народным. Это значит, мы попали все-таки в точку. Наши песни отзываются в сердцах. Снова, как вот скажу, как от лица отца. Как отец, я хочу, чтобы мои дети росли в стране, где искусство, оно не для избранных. Где искусство для всех. Где музыкант может честно сказать то, что думает, и его услышат. Где песня не просто развлечение, а способ быть вместе, поддерживать друг друга. Служить можно по-разному Отечеству. Мы служим музыкой. Пока люди хотят нас слушать, мы играем и будем играть от души.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Левченко Ирина Николаевна, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Ирина Левченко – уроженка поселка Кадиевка, ныне это город Стаханов, Луганской Народной Республики. На фронте с июля 41-го в качестве санинструктора. В сражениях под Смоленском и под Керчью спасла более 200 раненых. После тяжелого ранения Ирину сняли с воинского учета. Она сумела восстановиться и добилась направления в танковое училище. Командовала танковым взводом, снова ранена и опять вернулась в строй. В качестве офицера связи. Победу встретила в Берлине. После войны Левченко окончила бронетанковую академию и военную академию имени Фрунзе. В ходе учебы занялась литературной деятельностью. Звание Героя Советского Союза подполковнику запаса Ирине Левченко было присвоено в 1965 году. К тому времени у нее вышло около 20 книг. Главная тема ее творчества – подвиги военного и мирного времени. Герои ее произведений – бесстрашные, мужественные люди, за которых испытываешь настоящую гордость.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. Тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Многие из вас наверняка встречали в меню такое блюдо, как митболы. Что это такое и откуда взялось? Слово заимствовано из английского. Буквально «мясной шарик» и обозначает небольшую круглую жареную котлету из фарша, иногда с добавлением яйца или хлеба для мягкости. В русской кухне есть целых два очень похожих блюда. И, соответственно, два слова. Одно из них – фрикадельки, заимствовано из французского. Так называют маленькие мясные шарики, которые добавляют в суп. Впрочем, бывают фрикадельки из рыбы и даже из грибов. Второй близкий родственник митболов – тефтели. Чуть более крупные мясные шарики, иногда с добавлением риса, тушеные в соусе. Это слово пришло из немецкого. Так что теперь у нас есть целых три вида маленьких круглых котлеток, которые не сильно отличаются друг от друга и обозначаются словами, пришедшими из трех языков.
1: Радио «Гордость».

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Лиза Лекомцева. С тобою по пути.

гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе 16 «Тон».
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что первая в мире железная дорога заводского назначения появилась у нас? Ее построил в Карелии литейщик Карл Гаскоин. Еще у себя в Шотландии он изобрел облегченные дешевые пушки, которые поставлял нашему флоту. Английское правительство было недовольно. Тогда по приглашению Екатерины II инженер релоцировался вместе со станками, специалистами и даже запасом угля. Сначала он лил пушки в Петрозаводске. Затем Гаскоину поручили строить литейный завод на берегах Лугани. Русский шотландец наладил добычу каменного угля в современном Лисичанске. Перевез в Луганск 160 тонн деталей для новых машин. Из 100 выпущенных Луганским литейным заводом орудий при стрельбе повреждали максимум 4. Гаскоина уважал сам Суворов. Памятник основателю луганской металлургии – один из символов города. Кстати, Петрозаводск передал Луганску капсулу с землей с могилы металлурга, одинаково много сделавшего для Карелии и Луганщины. Россия гордится теми, кто выбрал ее.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством. Максидом.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Якупов Николай Якупович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Николай родился в татарской крестьянской семье. Окончил медицинский техникум, в армии с 19 лет. Участвовал в Советско-финской войне. На фронтах Великой Отечественной воевал с июля 1941 года. Сначала в стрелковой, а потом в кавалерийской дивизии. Отличился в боях за Днепр в Гомельской области. Переправляя раненых через реку в ночь на 27 сентября 1943 года, Николай Якупов под обстрелом сделал на рыбацкой лодке 27 рейсов и перевез на левый берег Днепра более 70 раненых. Звание Героя Советского Союза присвоено отважному военфельдшеру 15 января 1944 года. В 1946-м гвардии подполковник медицинской службы Якупов уволился в запас, жил и работал в городе Набережные Челны.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».
2: С вами Николай Расторгуев. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Салям, мин дефне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость. Слушаем своих.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть самую большую в мире коллекцию дымковских игрушек? В тематическом музее в Кирове. Его коллекция более 1000 уникальных игрушек, сделанных на протяжении всего 20 века. В музее можно узнать о традициях промысла. Например, не всем известно, что раньше игрушки покрывали взбитым яйцом для блеска. Тут же рядом мастерские, в которых мастерицы и сейчас трудятся над подлинной дымкой. Кстати, изготовление дымковских игрушек традиционно женское дело. Настенная роспись с портретами знаменитых дымковских мастериц прошлого – одни из уникальных экспонатов музея.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе. В мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими. Где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.
3: Я знаю, все непросто. Здесь часто все не так. И дотянуться к звездам вновь мешает суета. Блуждая в лабиринтах, где ни края, ни конца.
2: Просто иди вперед, не замедляя ритма. Поднимайся, не теряя лица.

0: тайна для нас суррогатом. Буду жить, буду петь.
1: Я знаю, все не сразу, кеды стерли к лицу, но в жилах чистый разум и удача нам к лицу. Пусть кажется, без

0: жить. Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сейчас все знают, что такое спам – массовая навязчивая рекламная рассылка в интернете. Но само слово гораздо старше глобальной сети и приобрело свое современное значение еще в доинтернетную эпоху. Жила-была в американском городе Остин компания, которая производила разную мясную продукцию. Очень популярны были их свиные мясные консервы, которые назывались «spiced ham» – ветчина со специями, или сокращенный вариант «спам». Во время Второй мировой спам поставляли американским войскам, а после окончания войны на складах осталось огромное количество нереализованной продукции. И тогда производители начали ее бешено рекламировать. Слово «спам» бросалось в глаза на каждом углу и звучало, как сказали бы сегодня, из каждого утюга. Об этом слове вспомнили через несколько десятилетий, когда уже работал прообраз сегодняшнего интернета, и назойливая реклама появилась в сети.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Сегодня в рубрике «История песни «Заря». Ее написал и исполнил казак из Самары Максим Горельченко, один из победителей конкурса «Музыка гордых» в этом году. Композицию он посвятил погибшему на СВО брату, другу и воину их казачьего отряда Сергею Буланову с позывным «Заря». Его поразил тот факт, что Сергей, отправляясь во вторую командировку на СВО, на прощание семье сказал, что скорее всего не вернется, но по-другому поступить не может. И он не вернулся. Дома осталась жена Ксения и семеро детей. Когда Максим узнал от командиров о подвиге Сергея, как он, не жалея себя, шел на огромный риск ради спасения товарищей, тогда родились первые строчки. Автор отправил их супруге и сослуживцам Сергея. С передовой пришла просьба написать песню на эти стихи. Песню записали почти с одного дубля. Песню «Заря» очень ждут родители погибшего героя, семья и братья по оружию. И теперь она звучит на радио «Гордость». Слушаем композицию и гордимся нашими героями. Вечер.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максмоту, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Дефне. И я жду вас на вечеринке «Этнопульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Зерлыгале.
6: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Это наша с тобой биография.
9: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ранцевый парашют – гениальное изобретение, покорившее мир и спасшее тысячи жизней. Мало кто знает, что его создал русский офицер и драматург Глеб Котельников. На это его вдохновила первая в Российской империи авиакатастрофа. Она произошла прямо у него на глазах на комендантском аэродроме в Санкт-Петербурге. Но Котельников не сразу пришел к ранцевой конструкции. Первая модель парашюта весила больше 12 килограммов, а стропы были не из капрона, а из шелка. И хотя военные скептически отнеслись к изобретению, именно парашют Котельникова спас жизни не только летчикам, но и стал неотъемлемой частью снаряжения десантников. Один интересный факт. Котельников, запатентовав свое изобретение, передал все права на него российскому правительству, отказавшись от личной выгоды.
0: Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость». Здесь все свои. Премьера песни. Олег Чубыкин. Чтобы не кончалось лето.

0: Истории о главном. Проект реализует реклама.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в популисте и читаешь: «Снижу тарифы». Другой пишет: «Снижу налоги». Третий: «Уберу мигрантов». Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы и налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Россия – родина электричества. В 1876 году русский инженер Павел Яблочков запатентовал дуговую лампочку, благодаря чему наша страна и получила этот статус. Изобретение вначале назвали электрической свечой Яблочкова. Она произвела переворот в технике освещения. Для того времени лампа оказалась простой и удобной в эксплуатации. В ней не было механизмов, которые могли бы выйти из строя, или пружин, которые надо было бы настраивать. В лампе было два угольных стержня, которые при контакте давали дуговой разряд и много света. Чтобы лампа светила подольше, стержни были разделены изолирующей перегородкой. Одной такой лампы хватало на 1,5-2 часа постоянного света. А чтобы получить свет разной окраски, Яблочков много экспериментировал и добавлял в перегородку соли разных металлов. Яркий электрический свет во всем мире стали называть русским. Мода на него охватила весь мир. Английские газовые компании, которые лишились прибыли, даже пытались интриговать против русского инженера. Но русский свет было уже не остановить. Свечи Яблочкова появились по всей Европе, затем в США, Мексике, Бразилии, Индии, Персии и даже в Камбодже.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Певица Мари Мар.
1: Гражданственность – это способность превращать свою свободу в добровольную лояльность. Воспринимать свои права как обязанности и обязанности как права. Это исполнение гражданского долга, только не для галочки, а по воле своей души и осознанно.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэтических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пристав. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
4: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ПАО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
9: Даже зе...

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что ты своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова, которые даже грамотные люди сплошь и рядом произносят с ошибкой. Например, знаете ли вы, что «недоуменный» нужно говорить только так, через «е», а вовсе не через «ё», как многие любят. «Недоуменный» от слова «недоумение» и на «ё» там не заменяется, как бы некоторым не хотелось это сделать. Поэтому, когда мы читаем диалог Гамлета с совестью Марины Цветаевой, стоит помнить, что во фразе «на дне она где ил, но я ее недоуменно любил» никакой буквы «ё» нет. Согласитесь, что без нее эти стихи звучат гораздо лучше.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет! Это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио Гордость.

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки их получения на aurora.mall.ru/18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе.

0: радость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю.
1: А вы знаете, почему в Брянске поставили памятник Александру Пересвету? Тому самому ученику Сергия Радонежского, который участвовал в Куликовской битве. Дело в том, что, по легенде, Пересвет был уроженцем Брянской земли и до пострижения в монахи – боярином. Именно поэтому его конная скульптура и стала частью памятника «Тысячелетия Брянска», который венчает Покровскую гору, самую высокую точку города. Рядом с памятником – изображение сказителя Баяна. Его образ тоже не случайный. Дело в том, что легендарный певец и поэт жил в княжестве, в состав которого некогда входила и территория будущего Брянска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимов, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 000 рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении

0: Программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке. Душу мне виза мила.
2: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo.

0: Потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.

0: До скорой встречи.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В России построили первый алюминиевый мост. Движение по уникальному мосту открыли в городском округе Бор Нижегородской области. Мост построен через реку Линда на месте старой автомобильной переправы, где ранее осуществлялось реверсивное движение. Длина моста более 70 метров. Балки пролетных строений и мостовые плиты выполнены из алюминиевых сплавов. Все материалы конструкции и комплектующие произведены на российских предприятиях. Проект разработан и реализован по отечественной технологии. Строительство началось в феврале и завершилось в конце декабря 2023 года.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Историческая память для меня – это не учебник истории. Это рассказы моих бабушек и дедушек о войне, о послевоенных годах, о том, как они поднимали страну из руин. Это старые фотографии, ордена, письма с фронта. Это
2: реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством. Максидом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

крупному мечтает. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Создатель фильма «Щит и меч» Владимир Басов не только снимал кино про войну, он сам был героем-фронтовиком-минометчиком. На фронт он отправился в 41-м добровольцем. Начинающему артисту предлагали бронь и место в театре, но он не понимал, как можно играть, когда большинство ровесников в окопах. Владимир Басов стал командиром батареи в минометном полку, участвовал в уничтожении курляндской группировки немцев. В феврале 45-го выдвинулся вместе со штурмовой группой, уничтожил 6 боевых точек врага и минометным огнем обеспечил захват опорного пункта немцев. За это Басова наградили орденом Красной Звезды. А еще будущий режиссер организовал в своей части самодеятельность и получил медаль за боевые заслуги за выступление в самых жарких местах на передовой.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».
3: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Салям, мин дефне. И я жду вас на вечеринке Этнокульт. 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлыгале.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» с

0: Только в августе успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич» не оферта.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Тенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт «Тенет.ру», записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
3: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
4: Радио

0: гордость, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что на территории города Пушкино в Подмосковье, это бывший поселок Клязьма, можно увидеть первый в нашей истории храм из железобетона. Построили его в самом начале 20 века, к 300-летию дома Романовых. Пестрые керамические панно, которыми украшены кокошники церкви, создавал один из мастеров русского модерна Сергей Вашков, ученик Васнецова. Он же построил здание, расположенное рядом церковной школы. До революции храм даже не успели осветить. Верующим его передали в конце 80-х. К счастью, несмотря на все бури, уникальный...
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композиции

традициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявок – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с венского – «Родина». «Родина, счастливый будь!» – эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявок, бугу, язык...

0: гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
1: С вами Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
7: Я говорил, расставаться полезно, вот ты и ушла.

0: Я был транзитный твой вокзал.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Кижи – миниатюрный остров в Онежском озере, на который свезли 68 построек деревянного зодчества со всей Карелии. Главные символы – Покровские и Спасо-Преображенские храмы, сияющие на солнце златоглавыми куполами. Большинство памятников заповедника есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся земля на острове – видным камнем. Считалось, что он возвращает молодость и очищает воду. Сам Петр I пробовал на себе его свойства. В народе о кижах ходят легенды. Говорят, что плотник Нестор построил Спасо-Преображенский храм без единого гвоздя, а после забросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Никогда такого не было, никогда более и не будет». А на кладбище Кижского погоста похоронен Трофим Рябинин, основатель династии Сказителей, донесших до нас былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Святогора и других. Он был награжден серебряной медалью «За полезное».
1: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «The Just». Встречайте лето на Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Алена Минулина.
1: Издревле народная мудрость передавалась преемственность поколений. Мне кажется важным помнить об этом и сохранять живую передачу знаний от человека к человеку. Рассказывать сказки детям, петь колыбельные, пересказывать семейные предания и, конечно, учиться у хороших учителей, которые живо, с интересом могут рассказывать о событиях прошлого. Именно личная интерпретация, неравнодушное искреннее отношение лучше всего

0: закрепляют в сознании самые важные ценности. Сказка, рассказанная бабушкой перед сном, врезается в память крепче любого теле- или интернет-шоу. И важно, чтобы нам было кому и что рассказывать.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В декабре 2024 года в «Звездном городке» прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Бориса Валентиновича Волынова. Борис Волынов вошел в состав первого отряда космонавтов в один день с Юрием Гагариным 7 марта 1960 года. Перед полетом первого космонавта Волынов, как наиболее опытный в парашютной подготовке, сделал пробный прыжок в скафандре Гагарина и со специальной

0: Прыжки отправить меня. Нас отобрали 5 человек, но те ребята послабее были. Я считался сильным, парашютный делов. На первых парашютных прыжках в конце все закончили программу. Руководитель меня вызвал из строя и сказал: с этой минуты Волынов инструктор, к нему можно обращаться. По всем вопросам. Вот меня и сбросили. Вот вес был, это вот носимый аварийный запас, скафандр, вес 100.
1: В 1969 и в 1976 году оба в качестве командира корабля. В 1983 году он был назначен командиром отряда космонавтов. Уволен в запас по возрасту в 1990 году. Таким образом, Борис Волынов установил абсолютный мировой рекорд – 30 лет службы в отряде космонавтов.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, и дышу мне безо милого, не волей, воля, волюшка.
2: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя, клиентам, клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Всем привет, это Сергей Нехаенко. Слушайте мою песню «Память» на радио «Гордость».
4: Из накопленных в мире сокровищ для меня всех дороже одно лишь то, что небо прошу мне оставить. Оно называется память, что цветами к подножью легла обелиска, что ко мне перешла с молоком материнским, что дождями весенними землю питала, что землей обожженной над миром взлетала.

0: этой памяти малые крохи, чит первой любви и последнего вздоха, счастье общее на всех, нерушимой твердыни, и во веки веков, так и присно, и ныне.
1: Давайте по-русски. Поддержки президентского фонда культурных инициатив.
2: Кивиль как раз из таких. Правильное ударение на второй слог. При этом вариант «ща» в литературном языке – это все-таки ошибка, хоть и привычная. Интересно, что в разных формах слова ударение переезжает дальше. «Щевеля», «щевелю», «ощевеле». А вот в прилагательном возвращается обратно – «щевелевый суп». И получается, что вроде слово знакомое с детства, а вот ударение в нем не самое очевидное. Запомнить можно просто. Вот такая карусель. «Не дают мне есть щевель». Запомните, если слово вызывает сомнения. Лучше проверить и запомнить. Такие мелочи как раз и делают речь точнее.
1: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Троицкий собор – главный храм подмосковного Раменского и один из символов этого уютного города. Построили его еще в XIX веке на средства владельцев бумагопредельной фабрики Малютиных и княгини Анны Голицыной. Потом к храму пристроили интересную колокольню в русском стиле с богатым декором из красного кирпича. Пышные кокошники и орнаменты напоминают стиль исторического музея в Москве. Строил колокольню архитектор Аркадий Целлеров. Троицкий храм известен еще и тем, что именно в нем решил посвятить свою жизнь церкви известный православный писатель, епископ Варнава Беляев.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Субтитры создавал DimaTorzok.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Павлова. А зори здесь тихие.
1: Я приду к тебе в 9:30. Я приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Сын полка – это традиция русской армии, получившая особую известность во время Великой Отечественной войны. Она заключалась в опеке над беспризорными детьми и теми, кто потерял родителей в боевых действиях. Такие дети получали довольствие, еду и одежду. Они могли работать и помогать медикам. Сыновья полка не участвовали в боях, но могли быть задействованы в разведке. После войны многие дети продолжали обучение и связывали свою жизнь с военным делом и медициной. Эта инициатива по праву считается уникальным случаем в мировой практике. Традиция сохранила тысячи детских жизней тогда и продолжает делать это и по сей день. Институт сыновей полка был возрожден в России в 1999 году. Традиция продолжает развиваться, обеспечивая детям патриотическое воспитание и навыки для будущей жизни.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Всем нам знакомо выражение «беречь как зеницу ока». А знаете ли вы, что такое, собственно, зеница? Раньше именно так именовали зрачок. Слово это общеславянское. Его родственники существуют во многих языках. Восходит к давно исчезнувшему «зна», или как-то примерно так. Когда-то давным-давно этим словом называли «глаза». Со временем глаза стали очами, а зеница осталась для обозначения самой важной их части. Однако иногда так называли и весь глаз, целиком. Слово это до сих пор встречается в литературе. Писатели используют его, когда пишут под старину, или же для того, чтобы придать тексту более возвышенный характер. Но есть у зениц и совершенно невозвышенный родственничек. Это зенки. Да, именно зенки. Блатного жаргона. Такой вот он, русский язык, интересный и богатый.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин. И это «Вечная любовь» на Радио «Гордость».

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что в Российской империи существовала архипелагская губерния, в состав которой входили более 30 островов Эгейского архипелага территории современной Греческой республики, полученные после победы в Чесменском сражении? При российском покровительстве жители островов стали платить в 3-4 раза меньше подати, чем при османской власти. На Поросе и окрестных островах были построены российские госпитали, церковь, казармы, хлебные мельницы, парусная и предельная палаты. Для защиты входа в бухту построили артиллерийские батареи. На острове Наксос Алексей Орлов создал школу для греческих детей. Однако архипелагское княжество прекратило свое существование после заключения Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 году. Все греческие острова были возвращены Османской империи. В 2021 году, чтобы напомнить нашу историю, Русское географическое общество провело экспедицию «Пламя Чесмы. Греческий гамбит» на парусном фрегате «Штандарт», копии кораблей тех времен. Участники экспедиции изучили личные вещи и корабельные иконы, относящиеся к периоду пребывания русского флота в архипелаге. А на острове Парос, столице архипелагской губернии, установили два памятных знака. Экспедиция также предоставила новые данные о знаменательной победе русского флота в Чесменском сражении, произошедшем более 250 лет назад. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Часто мы представляем крепкую семью как что-то идеальное, без ссор, без проблем. А я вот о чем подумал. Для меня это не про розовые картинки. Это про умение возвращаться друг к другу даже после обид. Это про людей, которые примут тебя любым, без масок. Я не могу сказать, что в моей жизни все всегда гладко, но на своем опыте я убедился, что семья – это не фундамент, который залили раз и навсегда. Это такой живой организм, его нужно все время поливать вниманием, теплом и готовностью уступать. Вот. Это не про то, как это должно быть по учебнику. Это про твой, мой личный круг, где тебя слышат и без слов понимают. Вот я хочу, чтобы в этом круге всегда было тепло. Это то, ради чего стоит просыпаться.
0: Реклама.
2: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
5: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте «Радио Гордость», здесь все свои.

Честь – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами –

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас. Новую буровую установку для геолого-разведочных работ создали в Курской области. Эту установку разработали на заводе «Геомаш» совместно с «Росгео». Испытания показали, что по основным параметрам оборудование превзошло показатели зарубежного аналога, ушедшего с российского рынка. Основная идея проекта заключается в том, чтобы не только технологически выровняться в производительности с импортными аналогами, но и превзойти их с точки зрения ремонтопригодности, качества, эргономики и, главное, эксплуатации в климатических условиях России. В буровую установку встроен электронный журнал, который передает в центр всю необходимую информацию вне зависимости от того, где работает станок – на Урале или на Дальнем Востоке. Сотрудники офиса могут удаленно отслеживать скорость бурения, расход топлива и другие показатели. Используемые программные решения также являются продукцией отечественного производства. Каждый год геологам необходимо около сотни таких установок.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Виктория Семибратская. По дороге домой.
2: По дороге домой небо дымом затянуто. Пахнут гарью леса и

0: твой, защитить тебя от передряг.
1: Стихотворение «По дороге домой» написано 25 сентября 2022 года. Его автор, поэт и писатель из Донецка Виктория Семибратская, так описывает этот день. До подписания президентом Российской Федерации соглашения о присоединении новых регионов оставалось 5 дней. Но в воздухе уже звенело ожидание главного для нас события.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Ленар Гатин с пацанами.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Фонтанная площадь в центре города – один из символов Ногинска. Она украшена целым комплексом светомузыкальных фонтанов. Особенно красивы они вечером, когда включают подсветку. Самая высокая струя – 9 метров высотой. Самый большой фонтан окрашивается в 7 цветов радуги. Комплекс каскадов установили в 2003 году, к 222-му дню рождения города. А к 80-летию Победы неподалеку появилась огромная звезда с красными флагами. Символическое напоминание о подвиге нашего народа, благодаря которому существование благоустроенных городов только и стало возможным.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: Поддержки президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
0: Радио «Гордость». Такое родное.
6: Привет. Я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Самый массовый биплан в истории. В 1927 году под руководством советского авиаконструктора Николая Поликарпова был построен самолет, ставший легендарным. Это двухместный биплан У-2. «У» от слова «учебный». Легкий, надежный, простой в управлении, самолет предназначался для обучения пилотов гражданской авиации. Модель оказалась настолько удачной, что появилось множество модификаций. «У-2» использовался в связи, лесоохране, санитарной авиации, аэрофотосъемке и других областях. В первую очередь в сельском хозяйстве. Отсюда и народное название «кукурузник». Во время Великой Отечественной войны многие У-2 оборудовали как легкий ночной бомбардировщик. В 1944 году, после смерти Поликарпова, самолет переименовали в По-2 в честь конструктора. Всего было произведено более 33 тысяч экземпляров. По-2 до сих пор считается самым массовым в мире бипланом.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Фидбэк – это слово пришло в русский язык в 90-е годы, заимствовано из английского, где появилось в начале 20 века. Этимологически состоит из двух частей – «фид» – «питать», «подавать» и «бэк» – «назад», «обратно». Буквальный перевод – «обратное питание» или «обратная подача». Изначально термин использовался в электротехнике, обозначая процесс, которым часть выходного сигнала возвращается на вход системы. Потом его полюбили музыканты. Они стали называть фидбэком особый воющий или гудящий звук, который может появиться благодаря взаимодействию электрогитары и усилителей. Следом активизировались маркетологи и кадровики, используя слово «фидбэк» в значении «обратная связь», «отзывы о продукте» или «о работе». Русские синонимы – те же «обратная связь», «отзыв», а также «оценка», «отклик», «реакция», «комментарий» – их почему-то резко перестали устраивать.
0: Радио «Гордость».

0: и полгода.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Чита – город с интересной историей. Он был заложен еще в 17 веке, как крепость, по-другому острог. А в 19 веке стал острогом уже в другом смысле – для сосланных декабристов. Зимой в Чите адски холодно, а летом дождливо, но при этом солнечных дней значительно больше, чем в Москве. Почти столько же, сколько в Анапе. В Чите, в семье Мефодия Викторовича и Зинаиды Ананьевны Соломиных, через 6 лет после Юрия родился еще один сын. Родители – музыкальные педагоги, обучали мальчика игре на фортепиано. Но вслед за старшим братом Виталий уехал в Москву, поступил в театральное училище имени Щепкина и уже со второго курса стал играть в Малом театре. Счастливо складывалась судьба младшего Соломина и в кино. Зрители полюбили его Женю в фильме «Женщины», сочувствовали его Вадиму в «Зимней вишне» Игоря Масленникова. Но международную славу принесли артисту фильмы, снятые тем же режиссером по рассказам Артура Конан Дойла.
2: Холмс, я вспоминаю старые добрые времена и те убийцы, душегубы, потрошители, которых вы ловили в прошлом веке, кажутся мне невинными младенцами, наивными овечками рядом с волками, с которыми мы познакомились в последнее время.
1: Да, доктора Ватсона просто невозможно представить себе иначе, чем в блестящем исполнении Виталия Соломина.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Певица Мара.
1: Милосердие – это одно из главных качеств нашего народа. Русский человек, русский народ милосерден и великодушен. Он умеет прощать и сострадать. Всем миром помогали в деревнях, крестьянские общины погорельцам, вдовам и сиротам, селили в свои дома, кормили, отдавали им последнюю копейку. Учили своих детей незыблемому правилу – ближнему надо помогать. Милосердие – это ведь прежде всего действие. Действенная и бескорыстная помощь тому, кто в ней нуждается. Символ любви к ближнему – сестры милосердия. Институт сестринства появился в Российской империи в середине XIX века. По инициативе царственной особы великой княгини Елены Павловны во время Крымской войны открывается крестовоздвиженская община сестер милосердия. Принятые в нее дамы и барышни, в основном знатного происхождения, проходили срочный курс обучения и отправлялись на фронт, в Севастополь, где работали в госпитале и лазаретах под руководством великого хирурга Пирогова. Примеров мужества русских сестер милосердия множество. В окруженных врагом госпиталях они закрывали собой раненых от пуль врага. Так же, как сейчас, в медсестры и в такмед, в волонтеры на фронт СВО едут наши совсем юные девчонки, чтобы спасать, вытаскивать, помогать нашим парням. Особый вид милосердия – милость к врагу, к поверженному врагу, к пленным. Во время Великой Отечественной, несмотря на все преступления фашистских захватчиков, советские солдаты по-человечески относились к пленным немцам, к женщинам и детям на территории побежденной Германии. Давали им согреться, кормили, лечили раненых. Так же, как сейчас, наши бойцы на СВО подчас спасают жизни сдавшемуся врагу, выводят их из-под ударов их же беспилотников, проявляя настоящее милосердие и человеколюбие.
0: Реклама.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: 1000 поводов для гордости. Московское метро поставило мировой рекорд по интервалам движения поездов. На кольцевой линии их сократили до 80 секунд. Это быстрее, чем в метро Пекина, Гонконга, Парижа и Токио. Большая кольцевая линия метро, БКЛ, протяженностью 70 километров, сразу после открытия побила мировой рекорд, став самым большим кольцом в мире. До нее это звание принадлежало второй кольцевой линии пекинского подземного метро в 57 километров. Длина тоннелей большой кольцевой линии московского метрополитена — 143 километра. Это больше, чем расстояние между Москвой и Серпуховым, а общая площадь трех новых депо — больше 62 футбольных полей. Запуск движения по БКЛ улучшил транспортную доступность многих районов столицы, а более миллиона москвичей обрели станцию метро рядом с домом.
1: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Родион Газманов!
3: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво. Самое время.

0: Счастье с нами в каждом слове. Счастье любит тишину. Счастье в мыслях в каждом вдохе. Счастье любит тишину. Нет, оно не упрекает, когда я тебя люблю. Пусть весь мир об этом знает.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Анна Ревякина. «Вечный город».
3: Не читайте газет, и не будет войны. От войны до войны было небо, не облачко. Приезжай к нам в Донецк. Привези нам немного воды и краюху луны вместо месяца корочки. Лунный хлеб так похож на огни Ильича. Это главный проспект наш, дорога подлунная. Если б город умел мой от боли кричать, если б город умел мой о чем-нибудь думать, другом, кроме этой войны, кроме этих расстрелов в упор, если б мог он, то встал бы, прикрыл бы тебя, Ратозея. Я не знаю, за что ему все это, и в какой не заглядывай двор, всюду видятся штрихпунктурные контуры Колизея.
4: Поэтический голос Донбасса. Так называют Анну Ревякину. Анна родилась и выросла в Донецке. Там же написала свое первое стихотворение в возрасте 6 лет. К сегодняшнему дню у Анны вышло 14 поэтических сборников. Большинство ее стихотворений посвящены Донецку. Родному, любимому, многострадальному, героическому. Городу роз, городу магнолий, городу шахтеров. Городу отважных мужчин, сильных женщин и рано взрослеющих детей.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. Песня «Небесная рать» была написана Маргаритой Адиасовой после встречи с Натальей Кульневой, чей сын Николай не вернулся из зоны СВО. Наталья рассказала историю о том, как разные люди приходили к ней и говорили, что им снится юноша, представляется Николаем, и просит передать его маме, что он жив и служит в небесном полку. Эта живая история стала основой для будущей песни.
1: Естественно, я это услышала, в Питер приехала сразу, песня родилась, странно как-то она пришла, как будто у меня есть такая вот мысль, иногда я чувствую, что мы как проводники, знаете, есть, не то, что мы такие прям крутые тут написали, а где-то там это есть, находится проводничок, а когда потом уже песня эта выпустилась, Коля приснился своему другу и сказал, хорошая песня получилась. Мы недавно познакомились, отец Олег, священник, говорит, вы знаете, я эту историю рассказываю в своем храме, после того, как отпою. И она будет очень помогать.
0: Песня Маргариты Адиасовой «Небесная рать» стала символом всех воинов, павших на полях сражений. Слушаем ее в эфире «Радио Гордость».
2: День за днем, то кровь, то дым, под огнем, пеплом трава, кто вчера был молодым, посмотри ему в глаза, там

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – великие кросвершения, подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир. Интересные, но не менее значимые России. Тысяча для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реалишки президентского фонда урных инициатив. Возраст 12+.
1: Реклама.
2: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
4: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так большой...

0: гордость представит. Страна достижений, страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров по общей длине линий метро. За последние годы в области метростроительства Москва шагнула, что за ней мало кто может угнаться не только в России, но и во всем мире. При этом, кроме нашей столицы, метро развивается и в других российских регионах. Помимо Москвы, метрополитен имеется в Санкт-Петербурге и Казани, в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Есть еще метротрам, то есть подземный трамвай в Волгограде, легкорельсовые маршруты в некоторых других городах. Каждый из российских метрополитенов имеет свои особенности. О красоте московского метро совсем недавно в московском метро был установлен мировой рекорд по сокращению времени интервала между поездами. Во время испытания автоматической системы регулирования движения поездов период ожидания до 80 секунд. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Воздуха мало.

0: Кстати, по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык велик, могуч и непрост для освоения не только иностранцами, но и носителями языка. Особенно в области орфоэпии, то есть правильного произношения нормативного ударения. В русском языке есть немало используемых в повседневной жизни слов, которые многие из нас произносят неправильно. Одно из них – нормативное ударение падает на первый слог, как в слове «гладить» или разговорном «глажка». Но вот при этом доска для глажения будет гладильной, а не гладильной. Точно так же гладильная произносит специального помещения для глажения в прачечных, гостиницах, санаториях, а также в просторных домах и квартирах. Впрочем, сегодня во многих комплексах для временного проживания, костюмерных, магазинах одежды, а также в домашнем хозяйстве используют актные гладильные центры. В их составе необходимое оборудование для глажения и, конечно, гладильная доска.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Малых – один из отцов мирного атома. Именно он создал тепловыделяющие элементы ТВЭЛы для первой в мире АЭС в Обнинске. Без них мирный атом был бы невозможен. Будущий исследователь был простым парнем с Урала. Не Шуртан в Свердловской области учительницы. Школу закончил в Туринске. Этот маленький уральский городок богат на знаменитых людей. Там 4 года учился Нобелевский лауреат Жары. Шла Великая Отечественная, и Владимир Малых отправился в армию, где пережил тяжелую контузию. После войны учился в МГУ, но из-за бедности был вынужден бросить учебу и пойти работать. Судьба направила будущего ученого в лабораторию великого физика. Здесь молодой исследователь твои способности, ему даже разрешили защитить кандидатскую без диплома о высшем образовании. В 28 Малых поручили решение сложнейшей задачи для будущего. Во всем мире тогда маленькая команда справилась с задачей в рекордный срок. Малых не только сконструировал первый ТВЭЛ, но он еще и лично наладил его серийное производство. Затем элементы с топливом на основе бериллия, а уже в конце жизни ученый работал над ядерными реакторами для космоса. Гордимся российской наукой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: о главном. Реализуешки президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добили.
1: Одним из проявлений милосердия является самопожертвование. О нем я бы и хотел поговорить. Это ведь очень присущая всем нам черта – сделать что-то ради блага другого человека, испытав при этом радость. В Евангелии от Иоаза, принадлежащей Иисусу Христу, нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя. Однажды мне довелось стать свидетелем таких событий. Мы вывозили беженцев из Бахмута, ныне Артемовска, и познакомившись с одной семьей, их историю. Так получилось, что трое наших бойцов выводили их из-под обстрела. В ходе тяжелой эвакуации первый, закрыв собой их младшую дочку, получил ранение. Другой смог перевести большую часть семьи от лекарств значительных повреждений. А вот за собой прикрыл отход гражданских, буквально встав намертво перед противником, преследующим семью. Наши парни, проявив милосердие, посчитали своим воинским долгом помочь так острым людям, пусть и совершенно незнакомым, но тебя, ставшим им родными.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пресне. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи!
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492. Надзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Москва слезам не верит» — один из самых популярных советских фильмов от премии и приза фестиваля. В 80-м году смотрели 90 миллионов человек. Право на показ кинокартины купили 100 стран мира. Президент США Рональд Рейган смотрел его 8 раз. Чтобы постичь загнанную русскую душу. Секрет успеха в мастерской работе режиссера Владимира Меньшова и трех актрис. Взрослые женщины за 30 лет сыграли героинь, которым нет и 20 лет, и никто ничего не заметил. Удивительно, известных актрис, которых Меньшов пригласил, отказались сниматься, как они говорили, в дешевой мелодраме. Алексей Баталов еле согласился на роль интеллигентного слесаря Гоши, который после выхода фильма стал визи актера. Интересный факт о том, что фильм получил «Оскара», Меньшов узнал из программы «Время» 1 апреля и решил, что это шутка.
0: Концертный зал «Нарость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: 1991. Первый класс. Мы бросали в окно самолетик бумажный со звездой на борту, и летел он по небу над скверами, над домами, над всею страною, и было, что распался единый могучий, и что мы не станем уже никогда на засыпанной снегом спортплощадке. Мы часто играли в войну после школы, и упасть и лежать, и смотреть в безмятежное небо понаказалось тогда по приколу.
2: Это стихотворение созвучно целому поколению россиян. Курский поэт Андрей Болдырев написал его на основе собственных детских впечатлений. В 1991 году Андрею 7 лет.
0: Проект реализуется при Панского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: донесли, что популярный от министерства пути сообщения в адрес Министерства пришел гневное письмо. Разве товарищ Мишкин не знает, разве он нарушает правила нахождения в железнодорожном полотне? Ходить запрещено, поезда ходят круглосуточные, а выезда полночью гаражно опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства забыл снять воспитатель министерства. Его герой, наслушавшись песни, после свидания, наслушавшись песни, пёс без чудачки попадает под поезд, ночью ваш попадает на поезд. После первого исполнения Владимир Макаров в исполнении Владимир Макаров, Юрий Персон, Валерий Сюркин, Алексей Гоман, Александр Кисклин, Алексей Гоман, Александр исполнителей называют также Илди, Вадима называют также нам. И Вадим Мюллерман никогда эту песню не исполнял. Никогда слушаем последнюю электричку в исполнении Владимира Макарова. Исполнение Владимира Макарова.
1: Да, но чистая, да, но чистая.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Идите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Памятник труженикам тыла в Раменском воздвигли совсем недавно, в 19-м году. Плечом к плечу стоят мужчина и женщина. Он держит лист танковой брони, она – рулон ткани. Группа на побытиях Великой Отечественной, когда жители Раменского, нередко женщины и подростки, трудились по 12-14 часов для победы и фронта. Огромен вклад в нашу победу местный бумагопределительный, которая тогда была крупной. А еще труженики тыла из Раменского смогли на собственные средства оплатить и подарить фронту бронепоезд. Гордимся!
0: Радио «Гордость» представляет. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость сделана у нас.
1: Московский завод выпустил линейку универсальных кабелей для работы в экстремальных условиях. Это собственные заводских инженеров. Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов. Кроме этого, изделие устойчиво к широкому спектру внешних факторов, воздействию минеральных масел, агрессивным средствам, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса и металлургии. И других слях.
0: Гений места на радио «Гордость».
1: Среди знаменитых урожского места Мир Вагнер, великий зоопсихолог начала прошлого века. Подобно многим своим современникам, он был человеком разносторонним. Сначала благополучно выучил в университете на юриста, но пошел. Его влекли естественные науки, и Вагнер поступил на физико-математический факультет. Затем он долго изучал пауков на Севастопольской биологической станции. Впервые задался вопросом о наличии у этих членистоногих инстинктов. Свою работу по паукам исследователь представил в Санкт-Петербургский университет и получил за нее степень магистра. Помимо зоопсихологии, Вагнер интересовался инстинктами в широком смысле слова. Его со знаменитым психиатром и неврологом Бехтеревым они вместе основали в Санкт-Петербурге психоневрологический институт, старейшее в России учреждение изучает психику человека. Владимир Вагнер кардинально новый подход к изучению разумной деятельности млекопитающих, получивший признание во всем мире. Его работы по сравнительной психологии оказали влияние на знаменитого ученый сочетался в нем. Сучно Вагнер был одним из тех, кто заинтересовал путешественника-исследователя западного Китая Грум Гржимайла науками. А еще он вошел в историю литературы. Чехов увековечил Вагнера в образе зоолога фон Корона, человека жесткого, но справедливого.
0: Истории о главном секторе поддержки президентского фонда «Урсеатив». Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Игорь Тарасов, группа «Лампасы».
2: Служение Отечеству, Ромка, да? По мне, служение – это когда после концерта подходит парень или девушка и говорит: «Спасибо, ваша песня сегодня помогла мне не сорваться». Или когда люди в зале подхватывают припев «Все вместе, мы павик». Без под ладошек свет в Донецке. И мы всем залом поем песню, хором. Ты понимаешь, твоя музыка стала их голосом. Потому что лампасы мы не философы и не политики. Мы просто играем то, что на душе. Про нашу жизнь, про наши радости, про наши беды. Если это помогает кому-то не падать духом, если люди после концерта выходят чуть светлее, значит, мы делаем что-то важное. Самая высокая награда для меня, когда люди говорят: вы становитесь счастливым. Не звездным, не модным, а это значит, мы попали все-таки в точку. Наши песни отзываются в сердцах. Снова, как вот скажу, как от лица отца, как отец, я хочу, чтобы мои дети росли. Искусство, оно не для избранных. Где искусство для всех? Где музыкант может честно сказать то, что думает, и его услышит? Где песня не просто развлечение, а способ быть вместе, поддерживать друг друга? Служить можно, служим музыкой. Пока люди хотят нас слушать, мы играем и будем играть от души.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» мы дома.
3: Не все знают, что в Набережных Челнах расположен один из самых интересных памятников татарскому поэту Габдулле Тукаю. Он прожил всего 26 лет, успел очень многое. Он собирал татарский фольклор и одним из первых в Казани начал создавать детскую литературу. Над монументом работал скульптор Владимир Демченко, посвятивший свое творчество татарской культуре. Общее 6 метров. Габдулла Тукай изображен в окружении персонажей своих поэм и сказок на фоне бронзового дерева, в котором угадываются очертания Шурале, духа леса, самого известного героя Тукая.
0: Рексть представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире герои Советского Союза. Член наблюдательного выставного фонда «Защитники Отечества», монах, отец Киприан.
4: Хочется о ваших песнях, о песнях, которые вы исполняете, поговорить. Знаю, что уже есть аранжировка одной песни. А еще будем сейчас в завершении нашего эфира. Вот о вашем творчестве что ждать?
5: Вы знаете, пока я исполнил вот таких серьезных занятиях не свои песни. У меня есть свои, но у меня руки не доходят, чтобы сделать на них аранжировки. Вот. А песни я их показывал. Я одну даже спел в Абхазии, куда меня пригласили. Это когда были там выборы, да? И должен был концерт в связи с победой, как говорится, наших друзей. Но по каким-то обстоятельствам сместился ближе. Концерт перенесли там буквально на 7 марта. Но это же женский день. Конечно. И я должен был одну песню петь. Я думаю, что ж тут для женщин-то? И я взял свою старую песню. Есть аранжировка. Ну, она уже старенькая, конечно, аранжировка. «Жди меня» называется. Посвященная женщинам как раз. А когда я ее написал, уже после Афганистана, но она связана с тем, что я был в Афганистане. У меня даже не было любимой девушки. Но я помню, когда я сидел вечером под Кандагаром, ночь, темно, звезды, луна, отблеск луны на скалы. Вот. И мне хотелось, чтобы меня кто-то ждал, там какая-нибудь любимая девушка. Я даже тогда подумал, вот, мне вспомнился фильм «Офицеры», когда вот наш герой, этого, один из героев этого фильма, когда надо приезжает, да, в Москву и говорит, едем сейчас там на восток. А не, не поеду в Москве. Потом он встает, и она видит швы от двух пулевых ранений у него. И тут же соглашается ехать. И вот у меня тогда был, думаю, вот потом погладит меня, пожалеет, скажет, бедненький мой, там навоевался. Мысли материализуются, я получил шрамы на спине. Вот эту песню тогда я исполнил, вы знаете, она принята женской частью. Но вот остается сделать на нее современную же аранжировку и спеть ее, как говорится, еще раз.
4: Да, и будем ждать эту песню в эфире «Радио Гордость». Безусловно. Еще одна песня «Шум берез». Вы эту песню с очаровательной Владой Мирави. Потрясающий дуэт получился. Сейчас мы послушаем. Ну вот расскажите, как это было, почему вот такая идея пришла именно эту песню.
5: Когда она мне песню, знаете, у меня прям все струнки души просто вот воспоминания, во-первых, нахлынули, знаете, когда меня привезли после ранения в Питер, и вот самолет приземлился, зарулил на стоянку, открывается люк, я сижу на коляске, вот, вижу зеленую травку, в Афганистане ее не было, вот, и положите меня на землю, матушку. И вот они меня с этой коляски положили на землю, и я лежу на этой зеленой травке и березы. А вот березы, да, хотят ли русские войны, да, вы там... Береза – это какая-то вот, опять-таки, русскость, да, она, а для меня это вот воспоминание, когда родная земля, совсем два разных пейзажа. Афганистан, и вот родная земля, березки. А я песок, мы ходили, собирали. Вот я у дедушки с бабушкой, дедушка лесничим был, представляете? На кордоне жили прямо в лесу. Вот. И вот это вот, а чувствуешь, и вот она родная, березки смотришь, а родные, они как пораненные, с точечками, с такими, знаете, вот такие ассоциации. Тут был еще интересный момент, а там же скорая подъехала у меня, и вот медсестра молоденькая бежит ко мне, я лежу на земле, со шприцом, укол мне ставить в короткой достаточно юбке. И я лежу, вижу, смотрю на нее, и я такой счастливый, вот березки, травка такая. Мед бегает, вот, садится на корточки, ставит укол, и наши глаза сталкиваются, ну, не сталкиваются, а соединяются, да. Вот, и она выронила шприц. Mm-hmm. Вот мне, она не видела таких, наверное, счастливых глаз, которые у меня тогда были. Вот, побежала тут же за новым шприцом, укольчиком. Поэтому вот песня «Шум берез» это для меня просто, когда я пел, ну, в душе прям родина, так и «Шум берез» для меня очень родные песни.

0: тысячи для гордости.
1: Пилотажная группа «Русские Витязи» – это знаменитая российская авиационная группа, основанная в 1901 году. За время своего существования эта уникальная пилотная команда стала одной из самых уважаемых в мире. «Витязи» принимали участие в крупнейших международных авиашоу в США, странах Европы, Индии, Китая, Малайзии и Эмиратах. Группа состоит из опытных пилотов, которые выполняют сложные маневры и фигуры высшего пилотажа на самолетах тех же модификаций, что состоят на вооружении военно-воздушных сил России. Знаменитые Су-2 и Су-30. Несколько рекордов, включая знаменитый современный полет с пилотажной группой «Стрижи» в 2004 году, когда 9 самолетов выстроились в сложнейшую фигуру, получив «Винский бриллиант» за свои четко черченные, как будто по линейке. История одной песни.
2: Песню «Прости». «Не сипой» называют музыкального оптимизма. Писана для Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка». Режиссеры постановки Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас в исполнении Ларисы Мондрус.
3: Этот закон давно известен, мне интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет.

0: Радио «Гор» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Алексей Васильевич Алилюхин, 1920-1990, советский летчик-истребитель, генерации, дважды герой Советского Союза, был призван в 1938 году, окончил военную авиационную школу имени Чкалова. За время войны совершил 601 боевых, провел 258 воздушных боев, в которых лично сбил 40 вражеских самолетов и 17 в группе. Первую звезду героя получил в августе 1943 года за 265 вылетов. 55 боев с 11 личными победами. Вторую в ноябре 1943 года после 410 вылетов и 114 боев с 26 сбитыми лично. Летал на И-16-3, Як-1 и Ла-7. Принятие в освобождении Донбасса.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют, какие гордость, страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Парк культуры «Юг». Одно из популярных мест в Калининграде. Но не все знают, что именно здесь традиционно проводят памятные мероприятия воины-интернационалисты и бойцы спецподразделений. Традиция эта сравнительно молодая. Началось все еще, когда в парке установили мемориал «Скорбящие родители», посвященный вооруженным конфликтам, в которых погибли советские и российские воины. А в 2004-м в парке установили памятные знак бойцам Градской области, павших при исполнении служебного долга. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире проректор президентской академии РАН ХИКС, научный руководитель проекта ДНК России Андрей Полосин.
3: Добрый день. Друзья, продолжает свою работу на форуме сообществ молодых специалистов «Форсаж». Мы снова в нашей импровизированной студии и приветствуем одного из основных, главных, я не побоюсь этого слова, участников из ПИ, Полосин, которого вы знаете, но я скажу, что Андрей Полосин является проректором президентской академии РАН ХИКС и научным руководителем проекта ДНК России. Андрей Владимирович, в студии.
4: И я очень рад.
3: Вы настоящий ветеран. И на этом форуме именно писатели-фантасты являются лидерами повестки. Вокруг них все здесь крутится. Вокруг их 12 будущего. А вот вы научный руководитель ДНК России. Вот то, что предлагают фантасты, ну это вообще серьезно-то?
4: Ну, это боль. Смотрите, самое интересное, и это, кстати говоря, одна из тех научных разработок, которая была сделана в рамках проекта ДНК России и создания ОРГ, это доработка представления и понимания будущего. Как коллеги установили, я многократно подчеркиваю, мы же поняли, что будущее знанием человека из конструктов прошлого, из конструктов опыта. И человек ничего придумать, кроме того, что уже с ним случилось, в принципе, не может. Соответственно, все сейчас мы проектируем в будущем, и оно собирается из разных сочетаний опыта, который был у человечества. Так было всегда. Что-то критиковалось, что-то поддерживалось, что-то откуда-то выдергивалось, что-то там появлялась на каких-то сплавах, да, и в этой точке начинала и с этой стороны, рассматривая, начинала менять мир. А, это работа, которая не может быть оценена по, ну, как бы представленным решениям. Представленные решения, ну, как бы, это которые, кроме апокалиптических, которые фантастических произведения, с которыми мы знакомы. И важно здесь другое, что человек себе ставит как раз вот в этом спроектированном будущем. Вот представление о том, как оно может быть. И тогда он может себе поставить цель. И работа на форсаже сегодня – это рабочий тем, кто сегодня молодой, и не только из, значит, корпоратов, да, и из отрасли, но сейчас уже и представители преподавательского сообщества, в понимание, в котором они могут поставить свою цель. И вот этот момент определения цели, помните, как у Алисы? Куда ты идешь? Не знаю. Какая разница, куда? Вот эту цель можно поставить тогда-то, когда ты понимаешь, где, в каком пространстве она встает. Вот этим мы сегодня на самом деле и работаем, и занимаемся. А коллега Фонтан, лично их много знаю, очень люблю, сейчас ненавидимое мной слово «амбассадор» прозвучит, потому что я опять скажу «Росатом». Потому что именно в «Росатоме» был поставлен вопрос не снимать, да? Но и о том, что надо бы заняться фантастикой. Надо бы заняться, потому что проблема, и это тоже вопрос там не 22-го года, значит, а раньше. Заняться потом предыдущим апокалипсис и ничего, кроме него. А фантастика увлеклась эльфами и попаданцами. Ну, в крайнем случае, реал РПГ, погружением в виртуальную гадшение. А представление о таком будущем, его кто может создать? Сейчас вообще гадкую вещь скажу. У американцев, я вчера просто дернулся, я же жуткий песенник, да? Значит, и клипы снимаем, и перепеваем все наше наследие в проекте «Музыка вместе» Тимуром Ведерниковым, переделываем, да? Ну, потому что надо вернуть песни людям. И я вчера как-то думаю, вот я приду здесь у костра и что-нибудь там с ребятами полобаю каких-нибудь песенок о будущем. И вы знаете, читающий полез смотреть в... И они все там условные про космос. Ну, три совсем, одна примерно. Значит, и на Марсе будут яблони цвести, до прекрасного. Вот тоже, да, у америкосов я наткнулся тут же на сборнике. 35 лучших песен о будущем. 50 песен о будущем. Еще что-то. Посмотрели, с Тимуром посмотрели, как у корейцев. Слушайте, корейцы, северные, пишут песни о будущем. Это такая музыка 50-х, 60-х годов в аранжировках 80-х. Советских. И у них огромное количество песен о будущем. То есть на самом деле любая цивилизационная система использует все инструменты для сохранения себя и сбережения. А мы как-то робко мы к этому относимся. Как-то так аккуратненько подходим. Не всерьез. А давайте по-тихому. А давайте чуть-чуть. А давайте вот здесь попробуем. А давайте вот здесь. А хорошо, что фантастикой занялись. Всерьез занялись, потому что, извините, 22-й год, я помню совещание, которое проводил один из самых высоких руководителей. Это совещание было по поводу фантастики. Как сделать так, чтобы фантастика заработала? И огромные усилия, но еще раз обращаю внимание, и вопрос не про деньги, вопрос про гигантские усилия, которые государство стало этому уделять этому вопросу, выдавать, уделять, пристально, внимательно смотреть, читать. Это, ну, это фантастика. Фантастика, которая происходит прямо сейчас.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Инна Теплова. Рождество.
2: Я скорее довольна, чем нет, этим дымным подоблачным светом, полнобокой луны силуэтом. Я скорее довольна, чем нет. Я скорее довольна, чем нет, убегающими за границы, тем, что больше не видеть их лица. Я скорее довольна, чем нет. Я, конечно, довольна, когда не скорбят ни родня, ни соседи, спят спокойно московские дети и ребята в других городах. Я довольна, наверное, и тем, что прилета на слух не узнаю, что вокруг бытовуха сплошная. Я довольна, наверное, и тем. Но довольство такое мое не спасает ни друга, ни брата, ни тебе, ни другому солдату не поможет довольство мое.
1: Инна Теплова. Я молюсь.
2: Я молюсь, как умею молюсь. Если справлюсь, солдату приснюсь. В серебристом рождественском свете спят спокойно калужские дети. Это безоговорочный плюс. Ты мне пишешь: не бойся, прорвусь. Я читаю и очень боюсь. Ночь сегодня святая такая. Ты мне пишешь, мол, смерть не пугает. Это плюс, но сомнительный плюс. Я бояться могу за двоих. Я молиться хочу за своих. Пусть сегодня в рождественском свете спят спокойно бойцы, словно дети. Сбереги же, Господи, их.
3: Поэт Инна Теплова написала это стихотворение рождественской ночью 2023 года. Она сложила эти строки из чистейшего лунного света, тревоги за наших воинов и нарастающего патриотического самосознания.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Татьяна Кузьмина. «Моя русская земля».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Елена Серова, четвертая в истории России женщина-космонавт, одна из самых знаменитых уроженок Приморья. До нее в космосе побывали Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова. Наша героиня стартовала с космодрома Байконур на космическом корабле «Союз ТМА-14М» в сентябре 2014 года и провела на орбите 169 суток. Елена родилась в семье военного в поселке Воздвиженка Приморского края в 76 году, но школу окончила в Гроссенхайне, ФРГ, где в части группы советских войск служил ее отец. Затем поступила в Московский авиационный институт, работала инженером в ракетно-космической корпорации «Энергия». Там же и подала заявку в отряд подготовки космонавтам. После курса выживания Елену назначили бортинженером на корабль «Союз». На нем она через 3 года стартовала в космос. Без приключений не обошлось. Одна из солнечных батарей не раскрылась, однако стыковка с МКС прошла успешно. Она стала первым космическим блогером. От нее мы знаем, что жизнь на МКС идет по строгому расписанию. 2 часа в день космонавты занимаются физкультурой. Размеренную жизнь один раз нарушила опасная утечка аммиака в американском сегменте. Когда Серова вернулась домой, на Байконуре ее встретил муж Марк с земляничным вареньем. За свой полет Елена удостоилась звания Герой России. И на открытии Олимпиады в Сочи вместе с группой космонавтов во главе с Сергеем Крикалевым поднимала флаг России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что только сейчас не наращивают. И волосы, и ногти, и ресницы, и даже темпы. Но вместе с этим наращивается и ошибка в произношении. Часто можно услышать «нарощенные» или «наращенные». Правильный вариант один – «наращенные». Ударение всегда падает на «ё». Запомните, мы говорим «наращенные ресницы», «наращенные волосы», «наращенные ногти». Везде один и тот же принцип. Ошибка «нарощенные» вообще выходит за рамки нормы. Такого варианта в русском языке нет. Чтобы запомнить, можно зацепиться за ритм. Завод хорошо оснащенный и темп уже наращенный. И дальше все становится проще. Если есть «ё», ударение уже никуда не убежит.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете, где могли бы встретиться Николай II и Ленин? На красноярском пароходе «Святитель Николай». Именно он привез будущего императора в город Красноярск в конце 19 века, а вскоре повез будущего лидера революции в Шушенскую ссылку. Исторический пароход пережил все бури, прекрасно сохранившись. Сейчас это музей в Красноярске. Еще один знаковый памятник города на Енисее – мемориальный комплекс Николая Рязанова, главного героя рок-оперы «Юнона и Авось», дипломата, разведчика и участника первой русской кругосветки. Он умер и похоронен в Красноярске. Когда 17 лет назад в городе открывали мемориал, из Калифорнии приехали родственники его возлюбленной Кончиты, той самой, которая, не дождавшись любимого, ушла в монастырь. Американцы привезли на открытие памятника горстку земли с могилы девушки в Калифорнии. Чем еще знаменит Красноярск? Люди постарше помнят необыкновенный арочный мост с 10-рублевой купюры. Это грандиозное сооружение под названием «Коммунальный мост» строили с использованием самых передовых на тот момент технологий. Долгое время он был самым длинным в Азии, а вот красноярские столбы, памятник, подаренный городу не людьми, а природой, привлекают альпинистов со всего мира. Их плюс – в близости к городу. До них можно легко добраться общественным транспортом. Город на Енисее дал стране много талантов. Здесь родился художник Василий Суриков. Отсюда родом певцы Дмитрий Хворостовский и Ваня Дмитриенко. Послушаем песню группы «Любэ» «От Волги до Енисея» и вспомним Красноярск, таежный сибирский мегаполис.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Мара.
1: Справедливость – одна из главных черт характера, а также смысл и мерило всего для русского человека. Справедливость – это правда, закон праведности, праве, закон, данный свыше. С древних времен русский народ именно по правде и справедливости выстраивал весь миропорядок и свой жизненный уклад, как в обществе, так и в личном. И слово «правосудие» отсюда же. Праведный суд, на котором все решения, наказания за преступления или разрешение споров происходили исключительно по справедливости. Если говорить о сегодняшнем дне, отношение русского человека к правде и справедливости полностью выразил Данила Багров, герой фильма «Брат», и, по сути, русский национальный герой современности, отстаивающий справедливость и сражающийся за правду. Главные слова говорит в фильме Данила. «Вот скажи, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот обманул ты кого-то, нажил денег, стал ты сильнее? Нет, не стал, потому что правды за тобой нет. Я вот думаю, сила в правде. У кого правда, тот и сильнее». Герой брата и на родной земле отстаивает справедливость, потом едет за океан и там восстанавливает справедливость. Это путь русского воина – сражаться за правду и восстанавливать справедливость. Как во время Великой Отечественной вели бойцов в атаке слова «Наше дело правое, победа будет за нами». Так и сейчас на фронте бойцы идут вперед, чувствуя сердцем эту правду. Они защищают справедливый мир и будущее своих детей.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Метод безболезненного вакцинирования. Российские ученые разработали инновационный способ введения вакцин на основе использования пластыря с микроиглами. Иглы представляют собой миниатюрные пирамидки. Их длина позволяет пройти роговой слой кожи, не затрагивая нервных окончаний и не причиняя боли даже детям. Через непродолжительное время, от нескольких минут до нескольких часов, микроиглы растворяются. Это изобретение обеспечивает не только безболезненность,

0: Безопасность введения вакцин, но и позволяет использовать меньшие дозы препаратов. История одной песни.
1: На улице Каштановой одна из самых популярных песен Юрия Антонова. У легендарного хита интересная история. Однажды поэт Игорь Шоферан показал Антонову свои стихи, написанные к юбилею Крымской области. Это прежнее название Республики Крым. Напомним, 200-летие вхождения Крыма в состав Российской империи отмечали в 1983 году. Изюминкой текста стали реальные названия улиц крымских городов и поселков. Через несколько дней Юрий Антонов положил стихи на музыку. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку, песня прозвучала на радио. Восторженные отзывы посыпались буквально мешками. Тогда композитор сделал новую аранжировку и перезаписал песню с группой «Аэробус». Эта редакция песни стала настоящим шлягером и не теряет популярности более 40 лет.
2: Есть

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Новорожденный – это слово знают все и при этом часто произносят неправильно. Очень привычно звучит «новорожденный» и настолько привычно, что ошибка почти не замечается. Но норма другая – новорожденный с ударением на «ё». И здесь как раз тот случай, когда буква «ё» не просто буква, а подсказка, она почти всегда ударная. Если бы ее не заменяли на «е» в письме, сомнений бы вообще не возникало. Путаница появилась именно из-за этого. Пишут «е», и ударение начинает гулять. В итоге появляется вариант «новорожденный», который звучит привычно, но считается устаревшим. А правильный вариант один – «новорожденный ребенок», «новорожденный малыш». Можно запомнить через простую рифму. «Я ужасно утомленный», «брат не спит», «новорожденный».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
2: Знаменитая Бауманка – один из старейших вузов России, основанный в 1830 году как ремесленное училище. Спустя 100 лет ему присвоили статус Государственного технического университета и имя революционера Баумана, убитого неподалеку от главного здания. За годы МГТУ стал одним из ведущих технических вузов мира. За свою историю университет подготовил тысячи ученых и инженеров, среди которых основоположник аэродинамики Николай Жуков и создатель авиационной школы Андрей Туполев. В стенах Бауманки разрабатывались уникальные методики преподавания, получившие признание в США и Европе. В 1873 году университет получил золотую медаль на Всемирной выставке в Вене. В 20 веке институт стал центром научной работы в области авиации, энергетики и оборонных технологий. Здесь учились Сергей Королев и Владимир Челомей. В истории новой России МГТУ продолжает представлять нашу страну на международном уровне. На его базе выступали нобелевский лауреат Хироси Амано и профессор Оксфорда Роджер Пенроуз.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
4: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Хабаровск – город заслуженный, хоть и молодой. История его началась в середине 19 века. Российская империя и Китай размежевали границы, и на нашей стороне у слияния Амура и Уссури основали военный форпост Хабаровска. Место выбирали генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский и Геннадий Невельской, исследователь устья Амура. Назвали новое поселение в честь русского первопроходца 17 века Ерофея Хабарова. Сейчас его бронзовый монумент встречает гостей у железнодорожного вокзала. Не забыт в городе первопроходец Невельской. Его имя носит набережная Амура, которая зимой превращается в грандиозный городской каток. В честь Муравьева-Амурского зовется центральный городской парк, старейший в городе. Здесь можно подняться на Амурский утес, полюбоваться рекой и рассмотреть пагоду, расположенную уже по китайскую сторону границы. Утес – место историческое. Именно сюда в середине 19 века высадились солдаты и исследователи, занимавшиеся освоением Приамурья. С 12 года Хабаровск – город воинской славы. Об участии местных жителей Великой Отечественной напоминает ансамбль на площади Славы. На черном камне высечены имена 19 тысяч местных солдат и офицеров, павших в боях Великой Отечественной. А еще Хабаровск изображен на 5-тысячной купюре. Ее украшает амурское чудо, грандиозный железнодорожный мост на Транссибе. На момент постройки самый длинный в Евразии. Послушаем песню «Родники» в исполнении уроженки Хабаровска Татьяны Куртуковой.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Один из таких героев – Руслан Воронов из Иркутска. Парень окончил Иркутский государственный университет по специальности лингвистика и работал в школах учителем английского языка. А в 2022 году ушел добровольцем на Донбасс в составе отряда «Барс-15». Совсем недавно Руслан вернулся в родной Иркутск и твердо решил вернуться к преподавательской деятельности. В этом ему помог фонд «Защитники Отечества», устроив молодого человека учителем в школу номер 32 Иркутска. Кстати, в 2023 году Руслан стал лауреатом Национальной общественно-профессиональной премии «Признание». Его кандидатуру на конкурс представил региональный филиал фонда. Этой осенью Руслан принял участие в 4-м Всероссийском съезде классных руководителей в Москве, где собрались педагоги из всех регионов России. По словам Руслана, сбылась его мечта. Теперь он преподает не только английский, но и ОБЖ. Хотел вести эту дисциплину еще во время срочной службы на флоте. Теперь у него осталась одна цель – стать классным руководителем. Уже в следующем году наш герой намерен взять класс. Уверенный, тем ребятам очень повезет. А Руслан воспитывает огромное количество патриотов России с поддержкой фонда. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Не все знают о расположенном в Дзержинске Нижегородской области музее «Растяпинская забава». Он посвящен уникальной современной керамической миниатюре, созданной в 80-е годы прошлого века местным скульптором Владимиром Корневым и его единомышленниками. Небольшие статуэтки по 10-9 сантиметров изображают придуманных жителей села Растяпино, хитрых мужичков, веселых хозяюшек, удалых парней. Есть еще фигурки исторических деятелей Петра I, Сталина, Николая II. Стиль неформальный, слегка карикатурный. Сейчас в коллекции музея больше 500 экспонатов.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Руслан Осташко, телеведущий.
3: Работа бывает разной. Можно весь день имитировать бурную деятельность, перекладывая скрепки из левой кучки в правую, а можно так загореться делом, что даже не заметишь, как наступил вечер. Созидательный труд – это как раз про второе. Это когда ты не просто отбываешь номер ради зарплаты, а реально что-то создаешь, меняя мир вокруг себя. Это тот самый момент, когда в обычный рабочий процесс вплетается творчество, и ты из простого исполнителя превращаешься в маленького, ну или большого, творца. В нашей традиции такая работа всегда считалась не каторгой, а источником настоящей гордости и драйва. И тут совершенно не важно, чем именно ты занят. Ворочаешь ли ты тяжелые мешки на складе, пишешь хитрый программный код, который облегчит жизнь миллионам, или печешь самый вкусный хлеб в округе. В любом деле, и в физическом, и в интеллектуальном, раскрывается твой характер. Знаете ту знаменитую историю про трех строителей, которые таскали тачки с камнями? Первого спросили, что он делает, и он буркнул: «Камни вожу, чтоб они провалились». Второй ответил: «Семью кормлю, деньги зарабатываю». А третий гордо расправил плечи и сказал: «Я храм строю». Вот эта разница в голове и есть созидание, когда ты видишь высокий смысл даже в самой привычной рутине. У нас по закону труд свободен. Никто не может прийти и заставить тебя делать то, к чему не лежит душа. Но по-настоящему круто становится тогда, когда твой личный труд вливается в общее дело страны. Это как в хорошем муравейнике. Каждый занят своим, но в итоге получается огромный надежный дом. Даже если твой вклад кажется тебе маленьким, как капля в море, поверь, без этой капли море было бы чуть-чуть другим. Быть созидателем значит чувствовать, что ты нужен, что плоды твоих рук или ума приносят пользу людям и делают нашу Россию сильнее и современнее. В 2026 году, когда нейросети и роботы наступают на пятки, именно человеческий созидательный труд становится настоящим дефицитом и ценностью. Ведь робот может собрать деталь, но он не вложит в нее ту искру и то отношение, которое вкладывает мастер, любящий свое дело. Настоящий кайф – это в конце дня оглянуться назад и сказать себе: «Да, я сегодня не просто время потратил, я что-то создал». Это чувство удовлетворения не купишь ни за какие деньги. В конечном счете, именно через такой труд мы и развиваемся сами, становясь сильнее, умнее и, если хотите, счастливее.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Маргарита Одясова и Елена Бадак.
4: Дорогие, милые дамы, прошу вас в завершении нашего эфира пожелания, обращения нашим русским, российским женщинам на радио «Гордость». Елена, начнем с вас.
5: Да, мне хотелось бы пожелать всем женщинам нашим быть любимыми и любить. Любить своих детей, свою родину. И самое важное, всегда оставаться патриотами. Бога в сердце иметь всегда, чтобы не забывать молиться о своих детях. Потому что Господь нам очень много дает. И в самых сложных ситуациях всегда Господь поможет и выведет на добрую дорогу. Спасибо за внимание.
4: Да, и Маргарита Одясова у нас в студии.
6: Я, знаете, вот сейчас будет последняя наша заключительная песня эфира, и она будет уютная, добрая, уютная, и это хорошо, потому что женщина – это уют, добро, тепло, ласка, забота, и нам такими быть, наверное, за это нас любят. А она называется «Рядом с тобой», вот этого я, наверное, желаю. У меня, знаете, есть такой маленький мой личный момент, поделюсь, какое-то количество времени, достаточно долго, я была одна. Ну, это бывает в жизни каждого.
4: Да.
6: И вот это ощущение, когда ты после работы приходишь домой, а смотришь, а окна темные, оно как-то меня немножко было. Потом все сложилось, и сейчас, когда я прихожу домой, я всегда звоню в домофон. И мне говорят: ну возьми ты ключ, ну открой ты дверь сама. А я не могу, мне нужно, чтобы мне там ответили там «да» или там «никого нет дома», ну все что угодно.
4: Ну, да, да.
6: Но я понимаю, я говорю: «да, меня ждут». Вот об этом песня.
4: А Маргарита Одясова, Елена Бадак сегодня на радио «Гордость». Друзья, всем спасибо. Слушайте и смотрите нас каждый день. Лучшие моменты сегодняшнего эфира в течение всей недели будут звучать на радио «Гордость». Всем спасибо. И в завершении песня от Маргариты Одясовой, которая называется
6: «Рядом с тобой».
4: «Рядом с тобой». Спасибо и до встречи, друзья.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый мощный источник нейтронов в мире. В 2021 году в Гатчине под Санкт-Петербургом запустили полнопоточный нейтронный реактор ПИК. Это самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. С помощью нейтронов можно изучить состав и структуру практически любого вещества, настраивать высокочастотные приборы и многое другое. Название ПИК – это аббревиатура от фамилий ученых-разработчиков проекта Юрия Петрова и Кира Коноплева.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Азамат Биштов – один из самых титулованных певцов Северного Кавказа. Заслуженный артист Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик и Республики Адыгея. Малая родина артиста – столица Адыгеи Майкоп. Здесь он проживает и сегодня. При этом дома бывает меньше, чем хотелось бы, из-за постоянных гастролей и концертов. В детстве Азамат занимался народными танцами и увлекался игрой на традиционных музыкальных инструментах. Первую песню записал в 18 лет. Записи звучали в домах и на улице. Слушатели предполагали, что певцу никак не меньше 30 или даже 40 лет. Таким зрелым был его голос и манера исполнения. Большинство песен Азамата Биштова, будь то зажигательные кавказские мотивы, лирические баллады, традиционные или современные танцевальные композиции, посвящены любви, искренней привязанности, семейному счастью. Одна из них – «Льягюныге», в переводе на русский – «любовь». Азамат Биштов – «Льягюныге», язык исполнения – черкесский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В декабре 2024 года в «Звездном городке» прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Бориса Валентиновича Волынова. Борис Волынов вошел в состав первого отряда космонавтов в один день с Юрием Гагариным 7 марта 1960 года. Перед полетом первого космонавта Волынов, как наиболее опытный в парашютной подготовке, сделал пробный прыжок в скафандре Гагарина и со специально изготовленным парашютом, который мог выдержать вес человека в скафандре с аварийным запасом на плечах. Сбрасывали с высоты 5000 метров. Вот что рассказывает Борис Валентинович об этом испытании.
2: Решили на прыжке отправить меня. Нас отобрали 5 человек, но те ребята послабее были. Я считался сильным парашютным делом. На первых парашютных прыжках в конце все закончили. Программу. Руководитель меня вызвал из строя и сказал, с этой минуты Волынов инструктор, к нему можно обращаться. По всем вопросам. Вот меня и сбросили. Вот вес был, это вот на 7 аварийный запас, скафандр, вес 182 килограмма.
1: Борис Волынов совершил два космических полета в 1969 и в 1976 году, оба в качестве командира корабля. В 1983 году он был назначен командиром отряда космонавтов. Уволен в запас по возрасту в 1990 году. Таким образом, Борис Волынов установил абсолютный мировой рекорд – 30 лет службы в отряде космонавтов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что колокольня, изображенная на гербе Раменского, это не условный геральдический символ, а вполне реальная Борисоглебская церковь, самое старое здание современного города. Построили ее еще в начале 18 века на средства Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, сподвижника Петра I. С тех времен здание практически не изменилось. Храму повезло. В советское время его не трогали. Передали краеведческому музею и признали памятником архитектуры еще в 60-е годы. Первое упоминание в письменных источниках Борисоглебского озера связано именно с храмом на берегах этого водоема.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире президент регби-клуба ЦСКА, инициатор гуманитарной миссии «Щит добра» Алексей Митрюшин.
4: Привыкать надо, да, привыкать к регби. Почему-то вот эти три лидирующих вида спорта, да, у нас в стране, футбол, хоккей, баскетбол командных, я имею в виду, вот всегда вот они где-то вот здесь в ассоциативном ряду.
5: Тоже очень
4: хорошо. Регби, да,
5: это наши друзья.
4: А к регби надо действительно привыкать и как минимум посмотреть, а затем поучаствовать в тег-регби. Ну, а из тег-регби прямая дорога в регби.
5: Настоящий.
4: Настоящий. Так вот, мяч регби-клуба ЦСКА, а радиостанция у нас музыкальная в первую очередь. Вот, Алексей, какая песня, на ваш взгляд, вот, отражает дух регби и дух регби-клуба ЦСКА?
6: Их, на мой взгляд, целый ряд. И мы с Васей Бастой записали песню «Мама, мы ЦСКА». И она была записана после матча сербского партизана с регби-клубом ЦСКА. Мы принимали наших сербских друзей здесь. И с Васей потом записали эту песню. И еще есть целый ряд, но если говорить о духе командном и что у меня в этом смысле ассоциируется в первую очередь, это, наверное, Любе, Конь, Николай Расторгуев.
4: Потому что ЦСКА, как известно, это кони. Я думаю, в регби же тоже, разумеется.
6: Да, безусловно. Да. Ну и можно назвать, что это песня моей юности точно.
4: А слушаем песню «Любе» нашего идейного вдохновителя Николая Расторгуева, чему мы здесь очень рады, всегда рады, когда наши гости выбирают песни группы «Любе». И вот песня «Конь», по-моему, является даже рекордсменом. Если посчитать все эфиры, то песня «Конь» занимает по праву первое место. Мы говорим сегодня о регби, о тег-регби и о большой гуманитарной миссии, которой занимается Алексей Митрюшин, президент регби-клуба ЦСКА. Об этом через несколько минут. Ну а сейчас группа «Любе» на радио «Гордость».
5: Выйду ночью в поле с конем,

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лада Пузыревская не рядом.
2: Мой сын нерожденный не сгинет на этой войне. Чужих сыновей бинтовать мне случится едва ли. Я слишком давно на земле, и обидно вдвойне за маленьких девочек, плачущих в темном подвале. И те ли молитвы твержу я всю ночь напролет, и те ли лампада моя освещает иконы, и кто, колыбельные в грязных окопах, поет мальчишкам, упрямо идущим на смерть в терриконы. Вон пастбищем боли становится твой чернозем. Скажи мне, Господь, что просить, где и в чем виновата? Что ж медленно слишком ползет над грешной землей несладкая русская вата густых облаков, прикрывающих то ли тылы, балы, фейерверки, советы господ нечестивых, а то ли мишени для смерти из черной дыры, отчаянных, дерзких до дури, святых и строптивых. Пока мы в ковчеге своем уплываем в ничто, они с неизменным прищуром следят за снарядом. Пока им по следу, по свету идти за мечтой, мы будем молиться. Не рядом, не рядом, не рядом.
3: Поэт из Новосибирска Лада Пузыревская опубликовала это стихотворение в соцсетях в августе 2024 года, когда вражеские войска вторглись в Курскую область.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Лиза Лекомцева. «С тобою по пути».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: В 1942 году 17-летнего Михаила Собанина призвали в Красную армию. Служить он начал на локаторной станции, защищал московское небо от вражеских налетов в зенитно-пулеметном полку. Потом в составе маршевой батареи воевал в составе Первого Белорусского фронта. Дошел до Берлина, стал участником легендарной встречи на Эльбе. Своей самой драгоценной наградой Михаил Собанин считает медаль за взятие Берлина. Хотя среди наград есть и множество других медалей и орден Отечественной войны. После войны Михаил пришел на Петровку 38, поступил в конвойный полк и больше места службы не менял. Ветераны сегодня в строю. Старшина милиции Михаил Игнатьевич Собанин, почетный член Совета ветеранов подразделения. Он ведет большую работу по патриотическому воспитанию личного состава, присутствует на строевых смотрах и праздниках, старается сформировать у молодежи чувство гордости за свою страну, ее славное прошлое и настоящее. В декабре нынешнего года ветеран войск правопорядка Михаил Игнатьевич Собанин отпразднует столетний юбилей.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, как в древности называли грусть-тоску? Было такое старинное слово «туга». От него пошел существующий по сей день глагол «тужить», то есть «горевать», «скучать». Существительное «туга» очень древнее, еще прославянское. Его родственники до сих пор бытуют и в славянских, и в балтийских, и даже в скандинавских языках. А вот из русского «туга» начала постепенно исчезать еще 2000 лет назад. Уже Николай Гоголь и Владимир Даль извлекали это слово из яркой народной речи, но сами не употребляли.
2: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Я постараюсь своими словами о всех традиционных русских нравственно-духовных ценностях рассказать через аллегорию с музыкой, моим ансамблем, и нотами, и мелодиями, и гармониями. Например, жизнь. Вот жизнь как живой концерт. Дубли нет, фонограммы нет. Все по-честному. Играешь, вкладываешь душу в каждую ноту, либо ты просто имитируешь звук. Я это на сцене чувствую, когда отдаешься без остатка, зал отвечает энергетикой, живой, аплодисментами, двигается с тобой в одном ритме. И тогда рождается магия. То же самое в жизни. Чем искреннее ты живешь, тем ярче резонанс. Время жизни, оно как метроном. Оно не ждет нисколько, ни секунды. Назад не перемотаешь. Каждая минута – это новая фраза в твоей партитуре. Финал мы знать не можем. Но мы можем выбирать, как звучать здесь и сейчас. Вот сейчас мои сыновья уже играют, подросли и играют со мной на одной сцене. Я понимаю, что жизнь – это возможность создать такую мелодию, которая переживает тебя. Она не только в записях, она в сердцах тех, кому ты передал умение слушать, чувствовать, звучать. В этом, наверное, и есть парадокс вечности. Вечность складывается из мгновений, которые ты прожил по-настоящему.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Большая императорская корона Российской империи – один из самых известных символов царской власти, созданный для коронации Екатерины II в 1762 году. Изготовил ее придворный ювелир Жереми Пазье. Она выполнена из золота и серебра и содержит более 4000 бриллиантов. Состоит корона из двух полусфер, символизирующих восток и запад, объединенных аркой. В центре находится самый крупный камень алмазного фонда России – неограненная красная шпинель массой почти 400 карат. Никто прежде в мире не использовал для подобных изделий столь редкий драгоценный камень. Эта корона использовалась в церемониях коронации всех последующих российских императоров и стала символом мощи и величия Российской империи. Сегодня она хранится в алмазном фонде России, оставаясь объектом восхищения и исторической ценностью.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
2: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
3: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем. Мы купили колонки и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб, а иногда воспитываем меломанов. Мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку, аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы, колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушай до конца. Начинается он, конечно, с гимна, потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявлению, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся, не всегда приходится нам искать колонки, флешки, мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чичерина, Александр Дадари, МК 545, там ряд ребят, там радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем. И между песен наш номер телефона с возможностью куда-нибудь позвонить и сдаться.
2: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
3: Это Александр Дадали, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он поет казачьи песни, он поет наши песни. Ну, вот, услышите одну из песен.
2: Итак, Александр Дадали специально, эксклюзивно от Ахры на радио «Гордость».
4: Стволы остынут, сядет дым, но мы, что было, не забудем. Мы все

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: У города Мурманск есть любопытная фишка, о которой редко задумываются. В обычной речи мы говорим «Мурманск» с ударением на первый слог, и это правильно. Но в морской среде иногда можно услышать другой вариант – «Мурманск». Это уже не про словари, а про профессиональную речь. У моряков вообще есть привычка слегка перенастраивать слова, делать их более ритмичными, привычными для своей среды. Так появляются формы, которые для обычного уха звучат непривычно, но внутри профессии воспринимаются спокойно, как часть своего языка. Интересно, что речь идет об одном и том же городе, крупном северном порте, точке, с которой у моряков связано многое. Но даже название в профессиональной среде может звучать чуть иначе. Запомните, правильно говорить «Мурманск», а вариант «Мурманск» — это профессиональный жаргон, где язык подстраивается под ритм своей стихии.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Самый поющий актер Евгений Дятлов добился известности благодаря культовым сериалам начала нулевых, «Улицам разбитых фонарей» и «Бандитскому Петербургу». Его путь к славе был непрост и нетипичен. Родился актер в Хабаровске в 1963 году. В детстве втайне от матери-учительницы занимался боксом. При этом актер, который впоследствии будет играть в сериалах про бандитов, окончил музыкальную школу по классу скрипки и учился в университете на филолога. По андроповскому призыву попал в армию, отслужил в топогеодезическом отряде на Западной Украине в Череповцах. Дважды просился в Афган, не пустили. Демобилизовался сержантом, трудился на трубопрокатном заводе. В 86-м поступил в театральный институт в Ленинграде. Сценическую карьеру начал не актером, а музыкантом. В юности Дятлов был рокером, работал с питерской группой «Аукцион». Потом играл в молодежном театре на Фонтанке. Известная роль того времени – Шервинский в «Днях Турбиных». Поет Евгений Дятлов и сейчас, но от рока неожиданно перешел к романсам и народным песням. Сменить жанр его убедил певец и педагог Эдуард Хиль. Актер часто участвует в шоу «Романтика романса» на канале «Культура». Он уверен, что романс сохранил настоящее человеческое чувство. Евгений снимается и в кино. Зрители запомнили яркого коррупционера Матвея Гагарина из фильма «Тобол». А для роли в военной драме «Подольские курсанты» Евгений отрастил усы. Давайте послушаем потрясающий романс «Белой акации грозди душистые» в исполнении Евгения.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алиса Орлова. «Моя страна приехала ко мне».
2: «Моя страна приехала ко мне» не то чтобы на белом жеребце, а на освободительной войне, в грязи, с кровавой юшкой на лице. «Моя страна пришла ко мне ногой, отбросив лицемерие тряпье, такой, какой я знал ее, другой, способный побороться за свое. Моя страна пришла ко мне, я ждал. Здесь похоронен дед мой, фронтовик. Здесь мой народ из пепла восставал, и сам я здесь из пламени возник. Ее ждало здесь каждое сельпо, больница, школа, рынок, райсовет. Трамваи ждали в сумрачном депо, и у ДК крылатый бересклет. Она пришла ко мне не погостить со свитой управляемых ракет. Она сказала: здесь ты будешь жить, поскольку, обещаю, смерти нет. И пусть, казалось мне, надежды нет, и пусть я сыт по горло был войной, моя страна пришла ко мне, как свет, и навсегда останется со мной».
3: «Гражданскую лирику я начала писать в 2014 году», рассказывает поэт Алиса Орлова. «Но по-настоящему прорвало с началом специальной военной операции, которую я, безусловно, поддерживаю и считаю началом реабилитации России и русского мира».
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: 1000 поводов для гордости.
2: Александр Невский – фильм режиссера Сергея Эйзенштейна, рассказывающий о древнерусском князе, который одержал победу над войсками Ливонского ордена на Чудском озере. В этом фильме Эйзенштейн первым в мире применил вертикальный монтаж, когда визуальная часть кино неразрывно связана с музыкальным сопровождением. Музыку для картины написал Сергей Прокофьев. Для съемок главной сцены ледового побоища во дворе Мосфильма выстроили огромную декорацию. Срубили вишневый сад, положили асфальт, который залили жидким стеклом, использовали деревянные льдины белого цвета. Работа над фильмом началась летом 1938 года, а уже в ноябре его показали Сталину, который распорядился пустить ленту в прокат. Первый день проката только в Москве ее посмотрели 45 тысяч человек. В 70-х Александра Невского включили в список 100 лучших кинолент века. История одной песни.
3: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». «Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое». Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Барнаул – столица Алтайского края. Пятый по численности населения город Сибири. Ему почти 300 лет. Есть несколько версий происхождения названия города. По одной – это хорошее стойбище, по другим – Волчья река или Мутная река. Барнаул возник вокруг медиплавильного завода. Сейчас это крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. В 19 веке за высокий уровень культурного развития его прозвали «сибирскими Афинами». Местные жители любят говорить: «Барнаул – столица мира». Так называется фантастический детектив братьев Ореховых, опубликованный в 80-х годах. На улице Анатолия, 130, работает единственный в своем роде музей автоугона имени Юрия Деточкина. В экспозиции инструменты, которыми пользуются угонщики, от вантуза до металлических линеек. А еще любительские сигнализации, капканы для педалей, рыболовные крючки и другие самодельные средства. Среди знаменитых уроженцев Барнаула изобретатель паровой машины Ползунов, писатель-прозаик Новиков Прибой, известный селекционер Лисовенко. 24 июля 42 года здесь родилась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна – одна из самых талантливых, красивых и женственных актрис нашей страны. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Старый Новый год» и многих других. А нам остается напомнить, что в Барнауле радио «Гордость» вещает на частоте 87,9 FM.
0: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что Пермский театр оперы и балета – один из старейших в нашей стране? Более того, именно на Урале на смену хаотической смене трупп и антрепренеров пришла первая в стране городская система управления театрами. Тогда же, в конце позапрошлого века, пермяки на свои средства построили первое каменное здание театра, которое работает до сих пор. Пермская сцена помнит легендарную Галину Уланову и первую женщину-дирижера в России Елену Сенкевич. В истории театра есть даже страница, связанная с легендарным летчиком Чкаловым, который сумел предотвратить пожар во время постановки Евгения Онегина.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Екатерина Яковлева, генеральный продюсер Международного фестиваля документального кино «Артидок. Время наших героев».
3: И вот совсем скоро, ко дню защитника Отечества, один из таких больших проектов – это международный, уже третий по счету, фестиваль документального кино «Артидок. Время наших героев» с 21 по 23 февраля в Национальном центре «Россия». Состоится международный фестиваль документального кино «Артидок. Время наших героев». Расскажите всем о том, каким будет фестиваль в этом году, что интересного, как будет проходить. Ну а затем, конечно, мы ответим на все ваши вопросы.
4: Не побоюсь этого слова, фестиваль в этом году задуман как грандиозный, потому что мы делаем это совместно с Национальным центром «Россия», и они, конечно, не масштабные проекты делать не умеют.
3: Да, это правда.
4: Но мы тоже. Поэтому, объединив усилия, мы предлагаем нашим зрителям потрясающую совершенно программу фестиваля, как церемония открытия, так и церемония закрытия. Но главное в этом фестивале – это, конечно же, фильмы. Документальные фильмы, просмотры. 27 фильмов у нас запланировано в этот раз. Большая международная программа, большая программа военных российских документалистов. И, конечно же, это общение с нашими военными, с нашими бойцами, с лидерами общественного мнения. Это художники, это музыканты. В общем, это такая, знаете, движуха, как я это называю, клуб по интересам. И мы на этом фестивале смотрим фильмы, слушаем песни, читаем стихи, плачем, обнимаемся, молимся, ждем с победой. И все это делаем вместе в залах, где на экранах идет кино с передовой.
3: То есть, если я правильно понимаю, в целом концепция фестиваля – это такая грандиозная встреча единомышленников.
4: Да. Да, совершенно верно. Это встреча единомышленников. У нас нет конкурсной программы, у нас зрительская история. И мы для того, чтобы наших героев, которые снимают военкоры в фильмах, оставить на века, чтобы мы их знали, чтобы помнили их лица. Потому что вот как на одном из наших фестивалей сказал наш совершенно замечательный друг и уже... всемирно уже скоро будет известный наверняка документалист Максим Фадеев, да, с его фильмом «Край бездны». И вот он на нашей сцене сказал, что вы понимаете, они же уходят неузнанными, ребята. А мы как раз для того, чтобы их узнали. Для этого мы и работаем, для этого мы трудимся. Первое, чтобы ребят запечатлеть, а второе, конечно же, чтобы преступления, которые были совершены на этой войне, тоже запечатлеть. И чтобы это потом осталось в истории, чтобы это было доказательствами, когда будут суды, чтобы это было для работы Следственного комитета.
3: Вот, да, собственно, это же документ, фактически.
4: Конечно.
3: Любой фильм,
4: да, –
3: это документ.
4: Да, да, документальное кино – это прежде всего документ. И вот открываем мы фестиваль, на церемонии открытия будет фильм «Остров Веры». Он такой... про монастырь, который выжил, да, за эти 3 года. А следующий фильм, да, вот второй, который открывает, собственно, программу просмотров 22 числа в 12 часов, будет фильм «Селидово. Преступление без срока давности». И это фильм нашего артистного военкора Юлии Мартовалиевой и режиссера Михаила Бурова. Они попали в Селидово первыми из журналистов сразу после освобождения этого города. И они засняли, конечно, ужасающие кадры, которые не все вошли в фильм, потому что там, ну вот, запечатлены преступления. Там были расстреляны мирные жители, там был батальон «Азов», запрещенная организация в России, стоял. И вот, когда они уходили, они расстреливали жителей. И все эти преступления запечатлены нашими ребятами. Как я уже сказала, не все можно показать, но после просмотра этого фильма будет круглый стол «Преступления киевского режима», где у нас ожидается присутствие и философа Александра Дугина, известного, да, и Родиона Мирошника, посол МИДа по особым делам. И вот там как раз журналисты, политологи, философы будут обсуждать вот этот вопрос, да, что делать с этими доказательствами, как вот дальше, куда эти кадры и как они дальше повлияют на какие-то расследовательские процессы.
3: Мы-то все-таки музыкальная радиостанция, да, в первую очередь, и уже понятно, что фестиваль «Арти-Док» — это не только кино. Здесь и выставки, и круглые столы, мастер-классы. Музыка будет?
4: Конечно, конечно. Без музыки никуда. Наши друзья прекрасные совершенно. И группа «Зверобой» будет, да, выступать у нас на церемонии закрытия. Будет чудесная группа «Катюша»,
3: да,
4: которую
3: чудесная.
4: Мы открыли, да, в этом году. И девчонки, конечно, меня потрясли, во-первых, своей красотой, энергией и тем, что они абсолютно бесстрашные, отчаянные, постоянно за лентой. Дали, я уже не знаю, сколько десятков этих концертов. Да, невероятные девчонки, очень нравятся мне их песни. Я все время в наушниках в машине их слушаю.
3: Поэтому мы сейчас в эфире послушаем самую первую песню группы «Катюша», с которой и началась их популярность, не только за лентой, но и у нас на радио. Эта песня одна из самых популярных. Песня называется «Майбах», группа «Катюша» в эфире «Радио Гордость». Затем продолжим. Мы сегодня говорим о фестивале «Арти-Док. Время наших героев», который начнется уже 21 февраля в Национальном центре «Россия».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самая точная в мире гамма-обсерватория. В 2021 году на астрофизическом полигоне Иркутского госуниверситета был запущен пилотный комплекс гамма-обсерватории «Тайга» — одной из самых чувствительных в мире установок, созданной российскими учеными для решения задач в области астрофизики высоких энергий. Экспериментальная установка заняла площадь в 1 квадратный километр, на которой расположены детекторы, использующие разные принципы и методы регистрации частиц сверхвысоких энергий. Информация, поступающая из дальнего космоса, позволяет понять историю возникновения и, главное, современное состояние Вселенной. Астрономы планируют создать еще одну установку, но уже на 10 квадратных километрах и на большей высоте относительно уровня моря. Для ее размещения рассматриваются верховья Тункинской долины в Республике Бурятия и местность на границе с Монголией.
2: История одной песни.
3: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
4: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Жизнь создателя оркестра русских инструментов Василия Андреева была всецело посвящена возрождению балалайки и других русских инструментов. Соединение балалайки и фрака – это высказывание о превращении трехструнки из неизвестного в мире инструмента в один из символов русской культуры. И если балалайку Андреев открыл в собственном селе Марьино, Вышневолодского уезда, то фрак она получила в Петербурге. Василий Андреев – одна из главных фигур музыкальной культуры России 19-20 столетий. Он познакомил весь мир с русской балалайкой, сделав ее популярной. С ранних лет он увлекался фольклором и играл на духовых, струнных и клавишных инструментах. Но услышав однажды в своем имении игру балалаечника-самородка Антипа, он был поражен и загорелся идеей усовершенствования этого музыкального инструмента. По его чертежам была создана хроматическая балалайка и ее разновидности – пикколо, прима, альт и бас. Также Андреев придумал облегченную нотную версию для балалайки, заменив ее стан на цифровую систему. Он выступал с ней в Петербурге, в том числе во дворце принца Ольденбургского на Дворцовой набережной перед императором Александром III и его семьей. Позже Андреев основал Великорусский оркестр, который принес ему мировую славу. Последний год 19-го столетия его пригласили выступить на Всемирной выставке во Франции. По всей России продолжают дело Василия Андреева балалайшники, виртуозы и оркестры русских инструментов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
5: Церковь Георгия Победоносца в Долгопрудном известна с конца 16 столетия. Учитывая, что храм деревянный, факт удивительный. В 18 веке церковь еще и переносили с одного места на другое и заново возводили в первозданном виде, частично из бревен старого здания. Храм простоял до самой революции и служил верующим до начала 60-х. В то время его попытались снести, но верующим удалось добиться признания древнего здания памятником архитектуры. В конце 80-х храм возвратили верующим. Сейчас деревянное здание восстановлено в первозданном виде.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Алина Бородаева. Первая и единственная в мире женщина, президент мужского хоккейного клуба и глава Ассоциации любительского хоккея России.
6: Какие события, вот что из недавнего вот в этом году вспомнить?
7: На самом деле у нас не менее в любительском хоккее яркие события. А последнее событие, которое было 15 сентября у нас, мы открывали Кубок ветеранов Великой Отечественной войны. Это первый кубок, который вообще был вот в России. Мы по медийности, по охвату медийности, мы впервые в истории переплюнули КХЛ.
6: Вот так даже?
7: Да.
6: А ну подробнее расскажите. Так, где это проходило, кто участвовал и когда
7: это проходило? Это проходило на дворце Этери Тутбуридзе. Это как бы такой новый дворец. Да, очень как бы удобный, очень современный, замечательный как бы дворец вот хоккея. И там, во-первых, то, что было... Первый в истории Кубок ветеранов Великой Отечественной войны, который открывал турнир, в котором играли курсанты, ну, таких, скажем так, ведомственных военных вузов, то есть будущие наши офицеры. Вот. И впервые в истории мы представили русский слэдж-хоккей. Ребята, участники СВО, команда «Мужество» впервые в истории сыграли в слэдж-хоккей. Нашими соперниками была команда «Старая площадь» администрации президента.
6: Прекрасно. Вот, кстати, у нас недавно в гостях был физрук. Он, по-моему, капитан команды «Мужество». Там же все ребята награждены орденом «Мужество». В этой команде по слэдж-хоккею. А кто из звезд? Вот вы говорите, медийный охват. Сколько зрителей? Вот, что из себя представляет вот событие в любительском хоккее? Почему надо туда прийти? Да, что посмотреть? Вот помимо, понятно, зарубы настоящих мужчин, в том числе награжденных орденом мужества.
7: Ну, безусловно, звезды были, конечно. За нас играл и Вячеслав Фетисов, наверное, поэтому и обязаны победой. Правда, интрига держалась до конца. Вот прям до конца, но все-таки 5-6 мы победили. А уникальность была еще в том, что в нашем матче участвовал Сергей Ломанов. Да, прекрасно. За сборную АЛХ тоже впервые в истории сыграл игрок по русскому хоккею, наследник такой великой династии.
6: Конечно.
7: Это Сергей Ломанов тоже играл. Но это тоже, наверное, часть нашей победы.
6: Да.
7: Вот. И я вам уже говорила, что в составе АЛХ много, в общем-то, и звезд. Александр Мостовой.
6: Футболист.
7: Он футболист, он является вице-президентом АЛХ, но всегда, естественно, Александр Мостовой, да.
6: Слушайте, вы для меня много открытий для наших слушателей делаете. Во-первых, друзья, я повторюсь, у нас в гостях единственная в мире женщина-президент мужского хоккейного клуба. Она же президент Ассоциации любительского хоккея России Алина Бородаева, так оказывается, у нее еще вице-президент не кто-нибудь, а Александр Мостовой. Как так получилось? Он в хоккей, да, нормально?
7: Да, он играет в хоккей, в любительский хоккей, причем играет очень неплохо. И вот Саша всегда говорил, она всегда, говорит, учили, говорит.
6: А он же советская школа,
7: да,
6: еще.
7: Да, он советская, конечно, школа, да, вы абсолютно правы. И именно поэтому, да, он играл в хоккей, да, и в футбол. И говорит, в свое время у меня был выбор, то ли в хоккей пойти, то ли в футбол. Но я все-таки выбрал футбол. А сейчас он хоккеист-любитель и вице-президент мой, да.
6: Слушайте,
7: вице-президент
6: прекрасно.
7: ЛХ, который, да, входит, да, в состав сборной ЛХ.
6: Алина Бородаева у нас в студии. У нас остается немного времени. Сейчас мы же на музыкальной радиостанции слушаем еще одну хоккейную песню. Олег Газманов, «Лед и пламя» на радио «Гордость».
8: Ходишь на лед.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня взаимопомощь и взаимоуважение – это фундамент любых нормальных отношений. Если коротко, это признание того, что мы нужны друг другу. Взаимоуважение – это точка отсчета. Это когда ты принимаешь границы другого человека, его мнение и время как нечто ценное, даже если вы в чем-то не согласны. Это общение на равных, без попыток возвыситься за чужой счет. А взаимопомощь – это логичное продолжение уважения. Это понимание, что никто не всесилен. Сегодня я помогу тебе, поделюсь опытом или ресурсом, а завтра, когда ресурс закончится у меня, я смогу опереться на тебя. Это не рыночный обмен «ты мне, я тебе», а создание среды, где никого не бросает в беде. Для меня эти ценности про надежность. Это когда ты уверен в людях, которые рядом, а они уверены в тебе. Это то, что превращает группу случайных людей в настоящую команду или семью. Уважение – это то, как мы смотрим друг на друга. А помощь – это то, что мы друг для друга делаем.
0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». «Наша победа» и «Оутен». «Огнем по кругу».

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Барнаул – столица Алтайского края. Пятый по численности населения город Сибири. Ему почти 300 лет. Есть несколько версий происхождения названия города. По одной – это хорошее стойбище. По другим – Волчья река или Мутная река. Барнаул возник вокруг медеплавильного завода. Сейчас это крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. В 19 веке за высокий уровень культурного развития его прозвали «Сибирскими Афинами». Местные жители любят говорить «Барнаул – столица мира». Так называется фантастический детектив братьев Ореховых, опубликованный в 80-х годах. На улице Анатолия, 130, работает единственный в своем роде музей автоугона имени Юрия Деточкина. В экспозиции инструменты, которыми пользуются угонщики, от вантуза до металлических линеек. А еще любительские сигнализации, капканы для педалей, рыболовные крючки и другие самодельные средства. Среди знаменитых уроженцев Барнаула изобретатель паровой машины Ползунов, писатель-прозаик Новиков Прибой, известный селекционер Лисовенко. 24 июля 1942 года здесь родилась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна – одна из самых талантливых, красивых и женственных актрис нашей страны. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Старый Новый год» и многих других. А нам остается напомнить, что в Барнауле радио «Гордость» вещает на частоте 87,9 FM.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «лепить» в разговорной речи почти никогда не про пластилин. Скорее про то, как люди придумывают что-то на ходу, сочиняют. И звучит это обычно в виде короткого укора. «Ну что ты лепишь?» Отсюда и выражение «лепить от фонаря», то есть нести явную выдумку без фактов и без логики. Интересно, что изначально «лепить» — это про форму. Слепить, создать, собрать из кусочков. А в разговорной речи смысл сместился, как будто человек собирает историю прямо на глазах. Поэтому и ощущение у слова соответствующее. Не просто сказать, а именно слепить. Быстро, не всегда аккуратно и иногда без опоры на факты. Можно сказать и спокойнее, выдумывать, говорить неправду, сочинять. Но лепить – слово более резкое и разговорное. В нем сразу слышится отношение не просто сказал, а именно налепил. Быстро и без особого смысла. История одной песни.
2: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
3: Я сегодня до зари

песня, а степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

0: войны.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Руслан Осташко, телеведущий.
2: Слушайте, слово «гуманизм» звучит так солидно и веско, что его так и подмывает произнести в какой-нибудь длинной мантии, поправляя очки на носу. Но если сбросить всю эту академическую шелуху, то в сухом остатке мы получим очень простую и важную вещь. Человек – это не винтик в огромной машине, не строчка в статистическом отчете, и уж точно не просто потребитель услуг. Это главная ценность, вокруг которой вообще все должно вертеться. Гуманизм – это наше право на то, чтобы нас слышали, ценили и давали возможность быть счастливыми просто потому, что мы родились людьми. Но мы часто путаем теорию и практику. Есть гуманизм из толстых книжек. Это такие рассуждения о благе всего человечества сразу. А есть обычная человечность в быту. И вот она-то и есть самая настоящая. Это когда ты видишь в другом человеке не функцию, а личность. Согласитесь, есть огромная разница между эффективным менеджером, который видит в сотрудниках только графики производительности, и нормальным человеком, который понимает, что у коллеги может заболеть ребенок или просто выдаться паршивый день. Быть гуманным – это уметь сопереживать, даже когда у тебя самого дел по горло. В нашей культуре гуманизм всегда был пропитан каким-то особенным теплом. Это не просто сухое признание чужих прав по закону, а искреннее человеколюбие. Это когда ты придерживаешь дверь человеку с тяжелыми сумками, когда уступаешь место или просто не хамишь в ответ на чью-то резкость. Такие мелочи, как ни странно, и создают ту самую атмосферу, в которой хочется жить. Мы верим, что доброта и уважение к личности – это вообще ни разу не слабость. Наоборот, в нашем жестком мире это настоящая суперсила, доступная каждому. В 2026 году, когда вокруг нас все больше цифр, алгоритмов и искусственного интеллекта, оставаться просто человеком становится настоящим вызовом. Гуманизм сегодня – это наш щит против равнодушия. Это вера в то, что никакие технологии не заменят простого человеческого тепла и искреннего взгляда глаза в глаза. Когда мы ставим благополучие человека выше любой выгоды, мы создаем мир, где каждый чувствует себя на своем месте и под защитой. В конечном счете, гуманизм – это просто умение замечать тех, кто рядом, и беречь это хрупкое право каждого из нас на достоинство и радость.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Гальванопластика – метод обработки поверхности и копирования предметов, изобретенный еще в 19 веке российским физиком Борисом Якоби. Он до сих пор применяется в скульптуре, в ювелирном деле, при производстве грампластинок и автомобилей. Суть его в том, что под воздействием электрического тока поверхность любой сложности покрывается ровным слоем металла из раствора. Появилась гальванопластика так. Борис Якоби поместил медно-цинковый элемент в раствор натриевой соли, через который пустил ток. Под его действием медь растворилась и осела на цинковой болванке, точно повторив ее форму. Изобретением российского физика восхищались известные ученые того времени Александр фон Гумбольдт и Майкл Фарадей. Его использовали для производства архитектурных украшений Зимнего дворца и Исаакиевского собора в Петербурге. Прошло больше 100 лет, но гальванопластика используется до сих пор. Метод прост, надежен и воспроизводится даже в домашних условиях. История одной песни. Юрию Антонову было 24 года, когда его пригласили в знаменитый ленинградский ансамбль «Поющие гитары» в качестве клавишника. Музыкант сразу проявил себя и как композитор, и как вокалист. Одна из самых знаменитых его песен тех лет – «Нет тебя прекрасней». Мелодия родилась в поезде. Ансамбль ехал на гастроли. Сопровождавшая группу сотрудница Ленконцерта Ирина Безладнова тут же написала стихи, 2 куплета. Юрий хотел 3, и 3-й куплет дописал впоследствии музыкант Михаил Беляков. Антонов вскоре покинул коллектив, а песню передал вокалисту Евгению Броневицкому. Броневицкий решил сделать песню еще короче и оставил всего 1 куплет. Полный вариант текста прозвучал через год в исполнении ансамбля «Веселые ребята» и солиста Леонида Бергера.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие наверняка слышали неологизм «хтонь». Однако не все знают, откуда он взялся. Между тем, это современное слово имеет древнюю заслуженную родословную. Восходит оно к древнегреческому «хтон» — «земля», «почва». Первоначально в русский язык пришло слово «хтонически». Оно обозначало плодородную силу земли, а также неукротимую мощь первозданной стихии, непостижимую и непобедимую. Неудивительно, что человек, который всегда испытывал и невероятную притягательность этой могущественной силы, и иррациональный страх перед ней — призывал на помощь воображение. Он пытался преодолеть этот леденящий ужас неведомого, мысленно связывая его с языческими божествами, безжалостными монстрами подземелий, иными фантастическими сущностями. Он разрывался между противоречивыми желаниями понять это метафизическое нечто, эти потусторонние силы, или обуздать их, или подчиниться им как неизбежности. Потом в современном русском языке появилось существительное «хтонь», обозначающее в широком смысле все мрачное, жуткое, не поддающееся рациональному объяснению. И уж настоящий первобытный страх, тягучий древний ужас нагоняет книги и авторы, которые с разной степенью таланта пытаются убедить – чудовища и монстры – это все семечки, если обитают вовне. По-настоящему страшно до безысходности, если хтонь внутри нас.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Бременские музыканты и джентльмены удачи, голубой щенок и обыкновенное чудо. Везде звучит музыка Геннадия Гладкова. Но мало кто знает, что композитор и певец был еще и химиком. Родился Геннадий Игоревич в семье джазового музыканта и всегда любил музыку. Во младенчестве успокаивался под звуки папиного джаза. Во время Великой Отечественной, когда Москву бомбили немцы, через весь город под бомбами ходил в музыкальную школу. Однако в послевоенные годы человеку требовалась профессия с постоянным заработком. Поэтому после

музыкальной школы Гладков пошел в химический техникум, а потом работал на заводе, где дослужился до начальника смены. Лишь после этого будущий композитор все же решился вернуться к музыке и поступил в консерваторию. Всенародную славу ему принес мультфильм «Бременские музыканты», созданный вместе с актером Василием Лиановым и поэтом-песенником Юрием Энтиным. Гладков не только написал музыку для мультфильма, он еще и пел за глупого короля. Композитор известен и как создатель оперетт. Самые известные – «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Дон Сезар де Базан» стали киноспектаклями. Геннадий Гладков писал до последних дней. В 2019-м вышел фильм Василия Ливанова «Медный всадник России» с его музыкой. Скончался композитор в 23-м. Он очень хотел выступить для бойцов СВО, но сделать этого ему не удалось. Послушаем Геннадия Гладкова с его оркестром и вспомним детство вместе с радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Ревякина. «Жизнь так несется».
2: Жизнь так несется, что, кажется, врежется в стену. Было ли детство, под солнцем города рос? Были ли руки отца, колдовские, над острым коленом? Были ли слезы? Были. Как в детстве без слез? Слезы. Они, что вода из донецкого крана. Были, лились, и теперь их дают по часам. Лягу укладывать дочку, и вспомнится спинка дивана. В стылом Донецке стоит этот белый диван. Я за ним сына качала в потерянном мае. Сонные степи с тех пор у нас топчет кирза. Мама, я слышал или послышалась? Снова стреляют? Спи, мой хороший, это должно быть гроза. Слезы дают по ночам, чтобы дети не знали. Слез этих таз жестяной для мытья головы. Что о нас скажут потом? Мы жили, мы воевали. Мы воевали за то, чтобы не было больше войны.
1: Поэт Анна Ревякина родом из Донецка. Здесь она окончила школу, университет, защитила диссертацию. И пережила вместе с любимым городом все беды, разруху, нехватку самого необходимого. В донецкой квартире Анны стоит диван. Отодвинув его подальше от окна, за спинкой, на полу, она укладывала спать сына, чтобы шанс уцелеть под обстрелами стал выше.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Архангельской области открыли производство по ламинированию бумаги. Новое производство введено в эксплуатацию на предприятии по выпуску бумажной продукции в городе Коряжма. Ламинированная бумага – это основа целого ряда упаковочных материалов, прежде всего для молочной продукции. После ухода с российского рынка иностранных производителей отечественная молочная промышленность столкнулась с острой нехваткой такой упаковки.